стряхнуть с ресниц.

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты, главное, свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный.

наше радио.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
3: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка их получения на aurora.ru 18+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». 68.
6: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
7: Новая Самара.
8: Застройщик ООО «Совхозпроект» на сайте nastrik.ru.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше радио.

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Проверено временем.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Мумий-тролль. Имя
3: Илья Лагутенко.
2: Легенда.
4: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок», где была такая, типа, зашокируем всех и скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
5: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты», программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наша радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В Госдуме скандал. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Сталина подала в суд на депутата Ксению Горячеву из фракции «Новые люди» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нина Сталина отметила, что причиной иска стали комментарии Горячевой. Оппозиция Сталиной по поводу закона о домашнем насилии. Депутат считает, что эти комментарии переросли в клевету и обвинение в том, что ради статистики по количеству браков Сталина якобы приветствует убийство женщин. Тут надо уточнить, что, собственно, говорила Сталина на тему закона о домашнем насилии, который продвигает партия «Новые люди». Итак, дадим слово Нине Сталиной.
2: Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз... отмерить, а 1 раз отрезать. Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена в нашей стране.
1: В ответ Сталиной Горячева сообщила, что все в точности наоборот. Это женщины все чаще отказываются вступать в брак из-за угрозы домашнего насилия, отказа мужчин от уплаты алиментов и угрозы похищения детей. Она полагает, что эти факторы вынуждают женщин избегать брака ради своей безопасности и благополучия. Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель «Новых людей» полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить алименты, и до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммуниста Сталиной женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии решение, конечно, спорное. Но представления, которыми живут обе дамы из Госдумы, настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что в урегулировании конфликта России и Украины достигнут прогресс. Детали президент США не привел, отметив лишь, что работа над этим идет. Он снова заявил, что урегулировал 8 войн и думал, что это, возможно, будет одно из самых легких, а она оказалась самой сложной. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Накануне Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп отказал Украине в поставке дополнительных ракет-перехватчиков для комплексов «Патриот». Одной из причин называют необходимость этого вооружения для защиты объектов США на Ближнем Востоке. Минтранс подготовил поправки, позволяющие тратить средства дорожных фондов на защиту трасс от беспилотников. Деньги могут разрешить направлять на монтаж защитных сооружений и ликвидацию последствий воздушных атак в рамках стандартного ремонта и содержания дорог. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Проект находится на этапе обсуждения. В Минтрансе считают, что изменение позволит не только повысить безопасность граждан, но и минимизировать экономический ущерб для бизнеса, чья логистика зависит от сохранности транспортных путей. Валентина Матвиенко предупредила о риске задержания россиян в Армении. Спикер Совета Федерации заявила, что такие случаи участились, они вызваны запросами третьих стран. В ответ Россия может рекомендовать гражданам не посещать республику, сказала она во время телефонного разговора с председателем Национального собрания Армении Рубеном Рубиняном. Матвиенко призвала к поддержанию конструктивного диалога между Россией и Арменией. Отношения двух стран обострились из-за стремления Еревана к евроинтеграции. Российская сторона считает, что членство республики одновременно в ЕС и ЕАЭС невозможно и призывает власти Армении к проведению референдума по этому вопросу. Компанию Марка Цукерберга обязали выплатить более 900 миллионов долларов за вред детям от соцсетей. Таково было решение судей штата Нью-Мексико после того, как присяжные признали Мету виновной в неспособности защитить несовершеннолетних пользователей от вредных материалов, сообщает Wall Street Journal. Компанию также обязали внедрить новые меры безопасности. Сейчас Мета сталкивается с тысячами аналогичных исков от частных лиц, школ и прокуроров других штатов. Они обвиняют ее в приоритете бизнес-роста над безопасностью детей. Дело в Нью-Мексико. Мексика стала первым, в котором решался вопрос о том, должны ли соцсети нести ответственность за контент, размещенный на их платформах. Мета признана экстремистской и запрещена в России. Турция, Египет и Китай стали самыми популярными странами у российских туристов в этом году. В пятерку также вошли Таиланд и Вьетнам. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мгрчан. По его словам, эта пятерка стран аккумулирует 80% зарубежного турпотока россиян. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Молчанова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня 7 августа. Смотрите, 7.07, 7.08. Пожалуйста, загадывайте. Все на блюдечке вам преподнесли. Надо же, могли бы выйти раньше, могли бы выйти позже. Но я говорю своей соведущей, Яне Лукьяновой. Говорю, ну дай ты людям загадать желание. Так, сейчас. Вот. И она, спасибо ей, золотые, я даже не знаю, руки, мозги. Что у тебя золотое?
2: Подожди, загадывай желание. Доброе утро.
1: Угу. А мы с Янкой вдвоем.
2: У меня все золотое, Саша.
1: Игоряна у нас в отпуске. И мы, соответственно, всю эту неделю. Сегодня последний день на этой неделе.
2: На этой неделе последний рабочий день. И всю следующую неделю мы с Сашей будем работать вдвоем, потому что Гарри ходит босичком по галечке Черного моря. Ой, красотища.
1: Мы, наверное, не всю неделю будем.
2: Почему это не всю?
1: Не всю, да, следующую?
2: Конечно, всю.
1: Всю мы с тобой?
2: Ну, конечно, всю.
1: Вдвоем всю следующую неделю?
2: Ну, по-моему, да. Разве нет?
1: У меня таблеток столько нет.
2: Ну, прости, надо было спасаться, Саша. У тебя было времени предостаточно.
1: Значит, давайте расскажем вам о погоде. Сегодня в Москве ожидается до 32 градусов. Жаркая погода, ясно. Что касается завтрашнего дня. Завтра уже будет небольшое похолодание, если можно так сказать, до 26 градусов. Воскресенье 24. Возможно, дожди. Вообще, дожди с грозами обещали на этой неделе. Я думаю, что они где-то и были. Просто, ну...
2: Но вчера где-то громыхало. Кстати говоря, и дождь шел достаточно основательный.
1: Да, дорогие друзья, если вы вдруг хотите нам прислать какую-нибудь фотографию, как вы сейчас едете на работу, или мы всегда рады вашим лицам, но мы вас хотим предупредить. В нашем телеграм-боте фотографию прислать нельзя. То есть вы ее можете прислать, мы ее не сможем посмотреть. А вот в Максе мы можем увидеть ее запросто. Он работает. Вот такая вот
2: особенность.
1: Поэтому, если вас нет еще в наших ботах, вы зарегистрируйтесь, там нужно сделать несколько нажатий, 3 раза. Мы обещаем вам ничего не присылать. Да? Ну, во всяком случае, мы с Янкой. Точно обещаем ничего не присылать. Это просто такая форма, юридически правильно оформленная. У нас же всегда вот нужно какие-то буквы указывать там и так далее, чтобы все было правильно. Поэтому мы вам советуем, чтобы общаться с нами. А с нами общаться, во-первых, это полезно для здоровья.
2: Это приятно.
1: Во-вторых, да, Лукьянова, вот пошли, так сказать, как они называются, услуги за 18+. Это очень приятно. Приятно. И, естественно, это полезно, приятно. Все.
2: Что значит все? Удобно. Можно выиграть приз периодически. Ну, ты давай уже сразу все бонусы и плюшки выкладываешь. Что такое?
1: Вот так вот.
2: Все.
1: Так что всего доброго. Ой, мы начинаем. Хотел сказать до свидания. Лукьяна, мы начинаем.
2: Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.
3: Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке получения. Avroramol.ru/18+.
5: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
6: Новая Самара.
7: Заточек у вас есть проект медикации на сайте наш.рф.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
10: Наше радио.

0: Касьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 16 минут в столице, сегодня 7 августа. Спасибо за фотографии, которые вы присылаете. Мы, знаете, с Яной решили сделать вот что. За самую прикольную фотку мы сегодня в течение утра вручим приз какой-нибудь.
3: Да.
2: Экскурсию на наше радио.
3: Ну, прям за все утро или за час за этот ближайший?
2: Да, за все утро, пусть в течение всего дня шлют.
3: Да, хорошо.
2: Ваша...
3: И в конце нашего эфира тогда подведем
2: итоги. Да, не забывайте, что это все можно сделать только в Максе. В России мужчины верят в любовь с первого взгляда чаще женщин. Так в нее верит 40% мужчин против 36% женщин, говорится в профильном исследовании российских компаний. При этом, согласно исследованию, около 80% опрошенных россиян признались, что помнят свою первую любовь. Однако большинство из них уже не поддерживают связь с теми, кого любили впервые. Слушайте, сейчас столько... Вообще, меня удивляет эта новость, что вот сколько там... 42% мужчин верят в любовь с первого взгляда. Я вот сейчас... Я Янке вчера включал одного кекса.
3: Это ужас.
2: Одного типа. И там, значит, ну, явно женоненавистник, видимо, очень... Вообще, самое страшное, наверное, для мужчины быть обиженным женщиной. Есть мужчины, которые серьезно к себе относятся, а есть мужчины, которые относятся к себе с юмором, да, с чувством юмора, с иронией. А, так вот, эти люди относятся к себе очень серьезно, и там была тема, что, ну, в общем, разные темы. Что-то там татуированная женщина не может быть твоей женой, потому что ей плевать на будущее. Она не, даже ну, не понимает, как она будет выглядеть через 50 лет там, и так далее. И тогда это, я вчера Янке это включил.
3: Это там, невозможно слушать, я, честно. Я, ну, просто невозможно.
2: Я так хохотал, надеюсь, среди наших слушателей таких долба... как его назвать?
3: Ну, радикальных.
2: Радикальных нету, вот, мужчин. Поэтому мы сегодня хотели поговорить о прекрасном. И как с мужчинами, так и с прекрасными нашими дамами. Вот с какого взгляда у вас произошла любовь, да?
3: Да.
2: Вот у меня с моей нынешней женой произошло с первого взгляда, с моей стороны. Я прям сразу влюбился.
3: Я вот, она увидел и все, да?
2: Увидел,
3: и потерял вообще голову.
2: Я вообще все потерял. И потом, вот пока мы, так сказать, знакомства, я все терял, и, так сказать.
3: А что тебя сразу сразило? Это внешность или...
2: Внешность.
3: После того, как вы поговорили?
2: Внешность. Слушай, я такой человек...
3: Меня падки.
2: Ну, падки на внешность. Но потом, когда раскрылась ее душа, ну, вообще, я узнал ее как человека, она, ну, естественно, была...
3: Ты сразу женился?
2: Мы поехали, вот мы познакомились, и дня через 5 я пригласил ее в Египет поехать. Вот. Потому что поездка сближает. И она прошла вот эту поездку.
3: Тест.
2: Да, я даже, ну, это не то, что проверка, просто я себя вел ужасно. Вот, и она прошла это все. Я надеюсь, сейчас она этого не проходит. Хотя в быту я тоже человек сложный. Вот, но мы сейчас...
3: Ничего не буду говорить.
2: Успокойтесь, пожалуйста.
3: Я держу себя в руках.
2: Вот, поэтому мы хотели с вами поговорить о том, с какого взгляда у вас произошла ваша любовь, да?
3: И вообще,
2: да. Про первую любовь будем говорить или иную?
3: Ну зачем про первую? Нет, давай вот, да. Нет, может быть вообще... Подожди, может быть вообще у человека была одна единственная на всю жизнь любовь.
2: Может быть и такое.
3: Вот давайте про вот любовь с первого взгляда.
2: Сейчас он живет, бедный, несчастный, с нелюбимой.
3: Верите ли вы... Нет, верите ли вы в любовь с первого взгляда? Бывало ли такое в вашей жизни, что вы вот увидели и все, и как Сашка вот потеряли голову мгновенно? Если бывало такое в вашей жизни, пишите нам свои истории, а мы их с удовольствием почитаем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение про вашу первую любовь. Потому что была у нас новость о том, что в России мужчины верят в любовь с первого взгляда чаще женщин. В этом жестоком нашем мире мужчины оказались вот
3: более романтичными,
2: более наивными, может быть.
3: Моя любовь увидела нового одноклассника в 7 классе. Сейчас мне 38, и мы вместе с 18 лет.
2: Вот это да. А вы там расставались, да, пока не поступили в институт или что? Или это так вот было, шло по нарастающей?
3: Познакомился со своей нынешней женой на концерте группы «Торбы на круче», но был не трезв, не обменялись контактами, а она из другого города. Утром нашел ее в ВК и написал. И уже 7 лет, как мы женаты.
2: А как вы нашли ее в ВК?
3: По описанию?
2: Ну, просто мне интересно, как люди находят в ВК других людей, зная только имя? Ну, допустим, Алена, хорошо. И чего?
3: Ну, может быть, человек знал имя и голос. Кстати, интересно, напишите, как вы ее нашли.
2: Вы нашли ее в ВК, тем более с похмелья. Я понимаю, с похмелья можно горы свернуть, а иногда и умереть.
3: С каждой девушкой у меня первая любовь. Жена третий раз. Жену люблю свою безумно. Никого так не любил никогда, так как ее. Значит, любовь первая случилась в 34.
2: Спасибо.
3: Любви обильный вы наш.
2: Спасибо, спасибо за это прекрасное, веселое сообщение.
3: В своего бывшего мужа влюбилась с первого взгляда. Огромные голубые глаза. Хотя и была в отношениях, ради него бросила всех. Как жаль, что сначала ты не можешь дышать без него, а потом нечем дышать уже рядом с ним. В разводе 10 лет. Научились спокойно общаться ради детей. У меня прекрасные отношения с его новой женой. Вот периодически просит забрать его бывшего мужа обратно.
2: Ага, но вы-то знаете, что эта конфета уже, так сказать, горчит.
3: Это моя первая, тут прилагается фотографии. И, надеюсь, последняя любовь. На первой фотке мне 15, на второй 41. Мы встретились. Ну, вот, видимо, только одна приложилась фотография. Та, на которой вам 41, мы не получили, Лен. Мы встретились еще раз спустя 23 года, поженились. Во что влюбилась тогда и сейчас? В его харизму и внешность. Такой большой и нежный. Складывается впечатление, что всю жизнь только его и любила.
2: А, простите, вам 15, а ему здесь сколько? 30? 7?
3: Почему 37?
2: А сколько ему?
3: Ну,
2: я посмотрел. Если ей 15, это дочка с папой сидит.
3: Ну вообще... где папа? Ты с ума сошел? Ну где же папа?
2: Сколько ему здесь лет? Объясните. Вот, неопытный я.
3: Ну не 30.
2: А
3: ну,
2: сколько?
3: Куда 30?
2: Ему здесь?
3: Ну да.
2: Товарищ, я бы, если можно было на общий обзор выложить фотографию, просто понять, неужели я ошибаюсь. Скажите, сколько ему тут
3: лет? Ему 17, там вот Лена написала только что.
2: Вот это ему 17?
3: Да, ему 17.
2: Это точно вот эта фотография, где они сидят в автобусе тут?
3: Ну, Саша, ну видно же, что не 30. Ну ты че, вообще ты ничего в мужчинах не понимаешь? Значит, как увидел ее на сцене в школе, так и влюбился. Она была в 8-м, а я в 9-м. И так закрутилась школа, армия. Через несколько дней будем отмечать юбилей, 20-ю годовщину свадьбы. А я со своей женой был знаком 5 лет. Жили в одной общаге, педа, на энтузиастов в Челябинске. Бывали в одной компании. Но никак ее не выделял. И вот 2 мая 94-го года я сижу на вахте в общежитии. И входит Катя. Какая-то необыкновенная, неземная. Все, пропала Леша. Вот как тут, первый взгляд это или нет? Или это тот самый взгляд, который все решает? Как красиво вы написали.
2: Вы знаете, я был в общежитии пединститута. Вообще место-то такое, можно там пропасть.
3: Магическое?
2: Да, ну как магическое? Вот меда и педа. Там вообще просто тонешь.
3: Цветник. Леш, мы вас понимаем. Друзья, если у вас есть о чем рассказать о своей первой любви, или любви единственной, ну или последней, не знаю, пишите, а мы с удовольствием почитаем ваше сообщение.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк премиум банкинг эворд за 2025 год.
0: В
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на come2get.t2.ru.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: сниму на Суточно.ру.
1: 6+. От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Давайте дочитаем ваше сообщение в нашу тему. Напоминаю, что мужчины чаще женщин верят в любовь с первого взгляда. И у них это происходит чаще, я так понимаю.
3: Лет в 25 цыганка мне сказала, что та, с которой я живу, это не та женщина. Сказала, что я найду свою половину позже. И вот спустя 25 лет в свой полтинник нашел ту, с которой хочу жить и любить. Женат 10 лет, оба счастливы. Вот так бывает. В крови у жены есть цыганские корни. Похоже, это сговор.
2: Ну, вы счастливы, это прекрасно.
3: Самое главное, что вы счастливы.
2: Да.
3: Я, будучи уже в разводе, поехал на свадьбу к двоюродному брату. Увидев его невесту, про себя подумал, вот бы мне такую жену. А они через 5 лет взяли и развелись. И в итоге теперь она уже моя жена, а дочке 1.5 года.
2: А вообще, вы знаете...
3: Вон о чё.
2: Да. Ладно, хорошо, не буду я вас...
3: Сегодня у нас 34 года совместной жизни. Муж до меня влюблялся, а я до него ни с кем даже не дружила. И после первой встречи прицепился ко мне и так не отстает. Я еще даже не разобралась, любовь у нас или так.
2: Вот вы 34 года, вот как вам вообще жить с человеком, которого вы так не определили по статусу?
3: Да все не определили, ну кокетничают просто, ну чего ты привязался? Сразу после школы поженились, 18 лет, сейчас нам по 50, двое детей.
2: И как оно? Вообще, в принципе.
3: Нас познакомил брат. Просто зашел со своим другом погреться в мороз. Сидим, болтаем, и у меня в голове мысль. Он будет твоим мужем. Из ниоткуда. Я даже испугалась. 2 года встречались, поженились 25 лет назад. А муж говорит, что с первого взгляда влюбился, причем не в тот вечер, а видел меня гуляющую с собакой, постеснялся подойти. Очень обрадовался, что меня нашел.
2: А откуда голос раздавался?
4: Он будет твоим мужем.
2: Как это произошло?
3: Ну вот так, например. Клеила его с 12 до 18 лет. В походы ходили, за парты сидели вместе. Ну и, видимо, склеили.
2: Склеили или не склеилось?
3: Видимо, склеили. Мы встретились в подъезде. Я подумал, что она с низкой социальной ответственностью, а она, что я бездомный. Вместе уже 20 лет, 3 детей.
2: Комедийное сообщение.
3: Как ни странно, но наше знакомство с женой произошло благодаря собакам.
2: Да.
3: Мы просто вместе гуляли, общались, и я понял, что она мне нравится. И позже понял уже, что она тоже не против.
2: Прям.
3: Вот так бывает. В середине 90-х я, молодой хирург, пришел устраиваться на работу. Стою на порожках администрации. Подходит стайка молодых девчонок, медсестричек, просит их сфотографировать. Совершенно невольно фокус мыльницы впился в одну из девушек. Щелчок затвора фотоаппарата прозвучал, как лязг капкана. И уже 30 лет вместе. 3 детей. И очень люблю свою жену. Михаил нам прислал это.
2: Знаешь, у кого-то голос, у кого-то фокус направился туда.
3: Но главное вовремя.
2: Да, вы, наверное, еще стихи пишете. Ну, судя по слогу. Стайка молодых девчонок.
3: Во второго мужа влюбилась с первого взгляда. Красив, как Аполлон. Но оказался отвратительнейшим человеком. Развелись. Третий муж с первого взгляда мне не понравился вообще. Но уже 6 лет вместе. Год в браке. Сегодня юбилей. Поздравляем
2: вы
3: вас,
2: помните,
3: ребята.
2: Да? Любовь зла. Поэтому... И вообще для любви, как говорил Федор Михайлович Достоевский, нужны 2 идиота. Ну, потому что умный человек никогда не выйдет замуж или не женится. Среди них должен быть 1 идиот.
3: Ну, слушай, ну если это так, то, в общем, грех не согласиться.
2: Ну да.
3: На такие вещи.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 46 минут в столице. Сегодня 7 августа. Сегодня пятница. Сегодня пятница. До 32 градусов обещают в Москве. Грозы с дождями будут на выходных. Тоже обещают. Завтра будет уже по снижение такой жары.
3: Посвежее.
2: Немножечко. До 26 градусов.
3: А мы говорили и говорим, продолжаем говорить о любви с первого взгляда. И было сообщение, если помните, про ВК, когда сразу человек попросил номер телефона, а после уже нашел...
2: Да, как вы нашли человека и что-то
3: женщину в ВК. Как легко? Легко можно найти человека через ВК. Вводишь в ВК в поиске имя, примерный возраст.
2: Так.
3: И при хорошей памяти на лица находишь того, кого ищешь. Так я находил много людей.
2: И сколько мне искать, допустим, Наташ? Наташ 35. А она еще, у нее там возраст, наверное, занижен или вообще не указан. Вот что делать? Что делать, дружище?
3: Да, я, честно говоря, не представляю. Все равно, мне кажется, это не очень помогает.
2: А при знакомстве она вам вообще подарила чужое имя? Ну вот как? Только если ориентироваться на вашу память и листать вообще всех.
3: Так, давай еще несколько сообщений дочитаем нашу тему. Моя жена выиграла меня в карты у своей подруги, с которой я встречался. Получилось так, что девушка, с которой я встречался, стала отдаляться и сводить нас. Сегодня не могу, пригласи Надю погулять. Вот и до сих пор гуляем, двое детей, ждем третьего. Алексей нам прислал сообщение.
2: Это вообще удивительно, конечно. Как теленка водили, что ли? Не хочешь, давай вот сюда сходим.
3: Это вообще удивительно.
2: Посмотри на мою подругу.
3: Сидели...
2: А вот как бы и не против. Че, посмотрю, давай.
3: Сидели в школе 2 года за одной партой. Она ждала меня 5 лет, пока я учился в военном училище. После окончания училища сразу была свадьба. Вместе мотались по гарнизонам, там завели 2 прекрасных детей. Вместе уже 42 года счастливо.
2: Шикарно. Что еще?
3: В 2020 году был сложный период жизни. Я спать ложился в обнимку с иконой, просил мозгов и сил все пережить. Просил собаку и жену. Сначала была женщина, но оказалась не та. А потом ряд событий, не самых приятных, и в мою жизнь врывается собака и чуть позже женщина. Отношений не хотел. Но в октябре будет 5 лет, как мы вместе, и в ноябре год, как женаты. Спасибо жизни за все.
2: Женщинам, которые встречают подобных мужчин, нужно ставить памятники. Надеюсь, я вас не обидел.
3: Наша история началась в 2005 году. Мне 15, ему 17. Поступили в университеты. Я в ПЕД, а он в МВД. В 2010-м поженились. Родили 2 красоток дочек. Так и живем до сих пор дружно и счастливо. Семья бюджетников. Получается, с первого взгляда любовь. Кстати, муж первый сказал: «Я тебя люблю».
2: Я вот, у вас тут 2 фотографии. Одна со свадьбы, да, а другая сейчас, я так понимаю.
3: Видимо, да. И видишь, 2 дочки.
2: Да, я вот смотрю, одна дочка похожа на вас, а вторая на папу. Папа-то так это... Видно, что пожил. В смысле, я хотел сказать, повзрослел. Возмущал.
3: Сашка докапывается сегодня абсолютно до всех мужчин. Да, к слову, ребят, не забывайте, что в течение нашего эфира сегодня мы ждем ваши фотографии в Максе. И за самую прикольную какую-то крутую фотографию в конце нашего эфира сегодня...
2: Да, я вот
3: сегодня
2: предлагаю вот за эту фотографию вручить.
3: Подожди, еще только первый час закончился, а мы весь эфир ждем.
2: Шикарно семейное
3: весь
2: фото.
3: Весь эфир. Будет какой-то подарок за самую крутую фотку в конце.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россия поддержала предложение расширить авиасообщение с Казахстаном. Об этом заявил замглавы российского МИДа Михаил Галузин. По его словам, это работает на укрепление сотрудничества с республикой, в том числе в экономической области, в сфере межрегиональных и приграничных связей. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с этим предложением на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Омске. Он предложил связать Астану с российскими приграничными городами. Президент говорил, что это позитивно повлияет на взаимный турпоток. Дональд Трамп обвинил предыдущую администрацию страны в опустошении американских арсеналов из-за помощи Киеву. Так президент США прокомментировал слова журналиста о запросах президента Украины Владимира Зеленского. Корреспондент уточнил, что Киев, по словам Зеленского, сейчас нуждается в ракетах-перехватчиках для комплекса «Патриот». Трамп на это ответил, что США и самим нужны ракеты. Он обвинил экс-президента Джо Байдена в том, что тот отдал Украине боеприпасов на 300 миллиардов долларов, и страна сейчас восстанавливает запасы. После этого президент заверил, что у США достаточно вооружения. Снижение ввода в эксплуатацию жилья может произойти, если не будет дополнительных мер и существенно не снизится ключевая ставка. Об этом в интервью ТАСС сообщил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин. Он напомнил, что инвестиционный строительный цикл длится в среднем 3 года. Успех 2026 года закладывался в 2024 году, когда начали охлаждать ипотеку. Вице-премьер заявил, что если сейчас не принять мер, то падение проявится в 2029-30 годах. Квитанции на оплату ЖКУ можно будет получать с 1 сентября будущего года через госуслуги. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, чтобы приходили платежки в таком формате, гражданин должен дать согласие на получение электронных квитанций. Бумажные квитанции при этом сохранятся. Депутат Госдумы Николай Бурляев высказался против теневого показа зарубежных фильмов. Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявил НСН, что это лето стало первым, когда на экраны вышли крупные российские проекты, а обычно этот период бывает провальным.
2: Наверное, это первый год, когда летом выходят 2 блокбастера. «Холоп», который собрал уже больше 1 миллиарда. И вторая «Клонок». Это впервые за 5, наверное, если не за 7 лет, когда крупные российские проекты выходят летом. И если говорить о том, что надо полностью отказаться от голливудского контента, мы искренне верим в том, что через 2-3 лет российское кинопроизводство сможет полностью заместить весь иностранный контент. Но пока мы не можем выйти на точки самоокупаемости.
1: Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, если вы работаете в аптеке или служите в скорой помощи, привезите мне таблеток. Прошу вас. Доброе утро. 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня 7 августа, сегодня пятница. До 32 градусов синоптики обещают сегодня жаркие погоды. Должна быть у вас с собой вода, если вдруг вы долго будете шлепать туда-сюда.
3: У тебя есть с собой вода?
2: У меня есть с собой вода. Сейчас я подождите, покажу.
3: Пока Саша достает воду. У меня тоже есть с собой вода, Саша. У нас вот кулер в соседнем помещении.
2: Вот.
3: Можно даже отдельно. Ну, прекрасно. У тебя есть своя собственная вода.
2: Собственная вода.
3: А у нас наша общая. Мы со мной обещали поделиться.
2: Ладно, мы играть будем в наши кинопробы.
3: Да.
2: Мы за вас, естественно, загадали фильм.
3: Сегодня у нас классный мультик. Ну, прям хороший. Такой качественный, добротный, классный мульт. Да. А на кону два билета на музыкальный рок-фестиваль «Легенда», который состоится в Москве 29 и 30 августа. Вот на один из этих дней мы разыграем билеты прямо сейчас. Состоится он, пройдет он в Горбушке уже в четвертый раз. Наш любимый фестиваль.
2: Знаешь, про что я подумал? Ну, иногда люди пишут, что типа, что вы загадываете это, что вы загадываете то. Если у вас есть какой-то фрагмент или фильм, который вы посмотрели, вам очень понравился, вы можете нам написать, мы его с удовольствием загадаем.
3: Ребята, только, ну, не как вариант к сегодняшнему заданию, а так и пишите, ребят, вот рассмотрите или там, посмотрите. Ну, как-то так. Давай слушать
2: ты
3: задание.
2: Ты что, в правительстве работаешь? Рассмотрите.
3: Я планирую.
2: Давайте.
4: О, получилось! Получилось, вернулся! Что за... Нет, стой! Нет! Я в коте! Секундочку! Я в коте!
5: Что?
4: Это ты в моем теле?
5: Я в теле?
4: Почему ты в моем теле? Я не хочу быть котом! Я ненавижу котов!
5: Гадость!
4: Это кто-то все напутал!
2: А кто напутал, прости?
3: Мы не могли разобрать. Там было написано, кто напутал, но мы с Сашкой не могли разобрать, поэтому кто-то.
2: Янка не могла разобрать.
3: Ну что, я обратился к тебе за помощью, как к старшему товарищу.
2: Я не мог.
3: Ты пришел ко мне на помощь? А теперь напишешь Янку. Не надо тут на Янку все сваливать. Друзья, принимаем сегодня 7-й верный ответ. Пишите, если у вас есть варианты. И мы наградим победителя буквально через мгновение.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Наша реклама.
7: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Записывай. Запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
12: Наше.
13: Знаете ли вы?
14: Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
11: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Наше радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, давайте послушаем еще раз фрагмент.
2: О, получилось! Получилось, вернулся! Что за... Нет, стой! Нет, я в коте! Секундочку, я в коте!
3: Что?
2: Это ты в моем теле!
3: Я в теле?
2: Почему ты в моем теле? Я не хочу быть котом! Я ненавижу котов!
3: Гадость!
2: Это кто-то все напутал!
1: Да, это кто-то... Давайте, какие были неправильные ответы?
4: Жизнь животных, Шрек, четвертая часть, Кот, Гром, Заколдованный дом, Девять жизней, Котенок с улицы Лизюкова и другие неверные ответы. Мы загадывали мультипликационный фильм «Душа».
1: Кстати, Шрек, извините, следующая часть выходит в 27-м году.
4: Мы ждем с Сашкой. А вы? Два билета на музыкальный рок-фестиваль «Легенда», который состоится 29 августа в Горбушке. Точнее, состоится 29 и 30 августа в Горбушке. И пройдет уже в четвертый раз. Вот два билета на один из этих дней получает сегодня человек с номером телефона 916-421-72 и так далее. Мы загадывали мультипликационный фильм «Душа».
1: Да.
4: Шикарный мульт. Посмотрите.
0: «Подъемники» на нашем радио.
5: Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги, я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так, ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: 8 часов 28 минут в столице. В эфире наша любимая рубрика, где мы обращаемся, даем задание Алисе AI по той или иной песне. Сейчас прозвучала песня группы ДДТ, «Рожденный в СССР». Кстати, многие из вас иногда пишут, какую бы песню они хотели разобрать. И вот песня эта была в списке. Мы не можем сами поставить, мы ждем, когда она будет. Вот, поэтому из вашего списка выбираем, да. Ну, собственно говоря, знаете, песня «Рожденная в СССР», мне всегда интересовала одна фраза. И «Здравствуй, Древняя Русь, я твой нервный брат». Вот есть там такая строчка, что вернет нам надежда, что спасет красота, и так далее. Я подумал, всегда было интересно, что, кто такой нервный брат. И мы обратились, дали задание Алисе AI. Строчка «Здравствуй, Древняя Русь, я твой нервный брат» из песни «Рожденного в СССР» группы ДДТ. Это метафорическое обращение лирического героя к исторической культурной традиции, олицетворяющей Россию и ее прошлое. Давайте по фразам. Обращение к Древней Руси – это обращение к историческому и культурному наследию. Но тут все как бы понятно. К корням, к чему-то изначальному и в то же время утраченному. Тут все ясно. Определение «нервный брат». Кто такой нервный брат? Это характеристика связи лирического героя с этим наследием. Ты понимаешь? То есть он, видимо, с тем, что он не согласен. Слово «нервный» может указывать на тревожное, напряженное, неоднозначное отношение героя к судьбе этого наследия. Это его на его внутреннюю неуверенность, поиск опоры в условиях кризиса и перемен. Контекст песни связан с размышлениями о судьбе страны, ее прошлом и в настоящем, как и многие песни Юрия Юлиановича. Ну вот так, если я сейчас, в общем, понятным языком вам донес при помощи Алисы AI.
2: По крайней мере, старался, Сашка.
1: Ну, на самом деле, очень круто. Когда ты что-то не понимаешь, сейчас можешь просто зайти, обратиться к Алисе AI за помощью, дать ей задание, напрячь ее, так сказать.
2: И она придет.
1: И она придет, естественно, сразу же.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
5: Но есть и другой способ.
6: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
7: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
8: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
9: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
10: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
11: Акция 50% бонусами Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 38 минут. Столица, 7 августа. Сегодня пятница. Очередная рабочая неделя вычеркивает летнюю красоту.
3: Ничего она не вычеркивает, Саша. Еще целый месяц впереди.
2: Я имею в виду по срокам. По срокам лето вычеркнули уже практически. Осталось 3 недели, да? Сколько? 3,5?
3: Ну вот и не спешите.
2: А вот, никто не спешит, а тут ты понимаешь, ты тут ничего не сделаешь. Просто лето, оно сначала идет медленно, медленно, а потом набирает наоборот. И в августе ты уже вот так вот ногами...
3: Уже... Вас послушать, так оно еще 1 июня закончилось. Когда ты сказал, закройте глаза, вот вы потом откроете, значит, все, лето пробежало. Не надо, у нас еще целых 3 недели добрых.
2: Так, ну если хотите верить в то, что чего не произойдет, то пожалуйста. Давайте мы, у нас тут было прекрасное сообщение. Доброе утро. Это по поводу мультика «Душа». Мульт «Душа» – отличный мультфильм. Кстати, я заметил, что вы никогда не загадываете фильмы ужасов. И я, вы знаете, даже не спрашивал Лукьянову, я почему-то подумал, что, наверное, Янка их даже не смотрит. И тут я выяснил, что, оказывается, Яна...
3: Их даже не смотрит.
2: Почему?
3: Ну а зачем это все?
2: Нет, подожди.
3: Зачем вот эта жуткая жуть? Ну и так в мире столько всего, чего вот прям...
2: Подождите,
3: пожалуйста.
2: Стоп.
3: Даже включать ничего не
2: Короче,
3: надо.
2: Короче, она
3: еще
2: не смотрит,
3: пожалуйста.
2: Потому что она боится.
3: Ну я не боится, но дело не в том, что ты боится, не боится. Ну просто зачем это все, Саш? Ну это, ну...
2: Боится, короче говоря, она. Потому что она боится, что к ней ночью придут вот эти монстры, кукла Чаки зайдет в ее спальню и так далее. Ну, мы же хотели... я не понимаю, ты сейчас мне тему переворачиваешь?
3: Нет, ничего я тебе не переворачиваю.
2: Мы хотели с вами поговорить, что вы вот вроде взрослый человек, а боитесь какой-нибудь, ну, казалось бы, такой... Хотя фильмы ужасов боятся, конечно, многие. Боитесь, ну, чего-то такого, ну, фильмов ужасов бояться странно.
3: А тебя это что, веселит?
2: Нет, мне нравится сегодня найти фильм ужасов, который вот действительно тебя напугает, очень сложно. Ну, прямо очень сложно. Вот раньше были ужастики, и они действительно пугали. Фредди пугал целое поколение. Да я не смотрел про Фредди Крюгера.
3: Ну, я знаю, это такой чувак в полосатой вот этой...
2: В свитере в полосатом.
3: Да.
2: Да, обожженный.
3: Да.
2: И считалочка там у него была, помнишь?
3: Нет, я не помню, я не смотрела. Про считалочку я не знаю, но помню, что вот эти вот полосатые.
2: Потому что Лукьяна...
3: Я не смотрю.
2: Не смотрела «Звонок», потому что девочка может вылезти из телевизора.
3: Я не знаю вообще даже про что. Я просто вижу в описании фильм ужас. Я не смотрю, пролистываю дальше.
2: Потому что тебе...
3: Я лучше посмотрю что-то другое. Или почитаю.
2: Короче говоря, дорогие друзья, мы решили с вами поговорить о том, что чего вы боитесь во взрослом возрасте. Вот именно не чего-то глобального, там, извержения вулкана, землетрясений, войны там, и так далее. Мы сейчас вот это отметаем. Оказалось бы, взрослый человек, а боится такой вот ерунды.
3: Давай, расскажи про себя.
2: А я ничего не боюсь.
3: Ой, Ли, Александр Агович.
2: Ну, давай.
3: Вчера шли, я ему сделала, просто сказал привет. Ну, не привет, я даже не помню, что-то я ему сказала. Я шла, вышла за ним следом и к нему обратилась. Он так вскочил. Говорит, Лукьянова, ты что творишь? Я же трусоват.
2: Ну, я же не боюсь этого.
3: Не знаю.
2: Это просто неожиданно, ты меня напугала.
3: Ну, я тебя ничего не пугала. Вот, видишь.
2: Ты меня просто напугал. Ну, потому что я иду, и никто
3: вообще... пилюльки против меня, понимаете, на работу.
2: Сзади даже не было никакого движения,
3: оказалось
2: шороха,
3: бы, взрослый человек.
2: Шороха, ничего такого не было. Просто
3: да человек... нормально я вышла. Нет, я слышно было, даже дверь хлопнула.
2: Да не
3: хлопнула,
2: значит, я был в себе.
3: Не в себе. Ты был не в себе.
2: Я был в себе. Все, давайте, ждем.
0: Подъемники на нашем радио.

наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, друзья, у нас минута буквально. Давайте сразу к сообщению.
3: Боюсь открытых балконов аж до идиотизма. Были в санатории с женой, там на втором этаже шикарный огромный балкон с диванчиками и креслами на цепочках и шикарным видом на Волгу и лес. За 7 дней ни разу туда не вышел. Так обидно за себя.
2: А что так?
3: А мне 31, и я до сих пор на психологическом уровне боюсь и не могу спать лицом к выключенному телевизору. Спасибо за все. Маска, телекомпания, вид.
2: Ну, кстати, вот эту маску почему-то многие боялись. Я, честно говоря, не знаю.
3: Боюсь сильной грозы. Если молния, я дома одна, могу даже под одеяло спрятаться. Закрываю глаза и лежу. И таких, кстати, много сообщений
2: как
3: про грозу.
2: Как в кино прям.
3: Да. Боялась в детстве, сейчас боюсь нечисть русского фольклора. Ведьм, домовых, банника. Я даже не слышала, это кто живет в бане живет.
2: Кто тебе туда утащит?
3: До сих пор не могу себя пересилить пойти в баньку поздно вечером. Вот так.
2: А
3: и много-много другое.
2: Я сегодня иду прям поздно-поздно вечером.
3: Благословляем тебя, Саша.
0: Съемники на нашем радио.
1: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Склад Wildberries в Екатеринбурге загорелся после атаки дронов. Из комплекса были эвакуированы около 800 человек. Пострадавших нет. В логистическом объекте работают пожарные расчеты. Сотрудников заблаговременно эвакуировали, сообщили в компании. Там также предупредили об ограничении приема текущих поставок. Их перенаправляют на другие объекты. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Смоленской области ввели режим ЧС после мощного циклона. В результате непогоды в областном центре погибли ребенок и жена.

0: Женщина. Накануне поздно вечером 15 тысяч абонентов остались без электроснабжения, повреждены десятки линий электропередачи и повалены деревья. Больше всего из-за стихии пострадал Смоленск. По прогнозу МЧС, сегодня в регионе ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, возможно, перебои с электричеством и падение деревьев. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Туве. Эпицентр находился в 30 километрах к западу от села Саглы. В МЧС отметили, что звонков от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, а жители подземных толчков не ощутили. Боинг 737 МАКС по всему миру проверит на трещины в фюзеляже. Директива затрагивает почти 500 лайнеров в США и около 1500 самолетов по всему миру, передает CBS News. Трещины ранее были обнаружены на более ранних модификациях Боинга 737 на элементах усиления вокруг дверных проемов и аварийных выходов. Со временем из-за нагрузок при взлетах и посадках в этих зонах могут появляться дефекты. На самих самолетах семейства МАКС трещины пока не обнаружены, но в Боинге отметили, что они имеют схожую конструкцию и процесс сборки, поэтому проверки распространили и на них. Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с Сергеем Лавровым в июле поднял вопрос об освобождении американца, бывшего морского пехотинца Роберта Гилмана. Он отбывает наказание в России с 2022 года. Об этом сообщает Рейтер. Высокопоставленный чиновник из администрации Дональда Трампа заявил, что в Вашингтоне внимательно следят за делом Гилмана. Он уроженец Польши и гражданин США. Его задержали в вагоне пассажирского поезда «Сухум, Москва». По данным Следственного комитета, он был пьян, нарушал общественный порядок и несколько раз ударил ногой сотрудника полиции. Здание Пермской художественной галереи выиграло международную архитектурную премию. Оно стало лучшим в номинации «Музеи и объекты культуры». Премия, учрежденная Чикагским музеем «Атенеум» и Европейским центром архитектуры, в 21 раз будет вручена на церемонии в Афинах 18 сентября. Музейный комплекс площадью 22 тысячи квадратных метров возведен в Перми на территории бывшего завода имени Шпагина на берегу реки Камы. Пятиэтажный корпус встроен между отреставрированными промышленными цехами. Стоимость проекта составила 7 миллиардов рублей. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
1: Национальная служба новостей.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут в столице. Сегодня 7 августа. Сегодня у нас пятница. Мы, кстати, с самого утра объявляли конкурс на самую жареную фотографию.
2: Самую классную фотографию в Максе. Присылайте нам их в Максе, да, потому что фотки, присылаемые в Телеграме, мы не видим, к сожалению. Открыть не можем просто, не получается физически. Поэтому в Максе принимаем ваши фотографии. И в конце эфира...
1: там только одна фотография.
2: И принимаем, да. И в конце эфира обязательно подведем итоги. Кому-то из вас подарим приз. Вручим приз. Ну, а загадание у нас, кстати, тоже есть сегодня призы. Два билета на 10-й юбилейный фестиваль «Жи-фест», который пройдет 15 августа в Национальном конном парке «Русь». И один купон на розыгрыш автомобиля. Шикарный подарок для того или той из вас, кому погадаем сегодня в прямом эфире. Кстати, у нас уже вот есть проблема, да?
1: Давай.
2: Проболталась подруге, что влюбилась в соседа, а она взяла и ему все рассказала. Вот что теперь делать? Хоть квартиру меняй, боюсь теперь с ним встретиться случайно в подъезде. Стесняюсь.
1: А откуда вы знаете, что она ему рассказала?
2: Ну, может, сама подруга призналась?
1: Вы
2: не знаю, тут не написано.
1: Не подавайте виду, и все. Просто виду не подавайте, а если он...
2: Идите с каменным лицом, да?
1: Ну, конечно. Мало ли, что она сказала. Может быть, она вас подставила. И вообще, стойте на своем, даже если он теперь будет как-то к вам лезть. Вам сейчас как бы это не нужно.
2: Подожди, а если вот в такой ситуации, ну я вот просто сейчас представила, а он проявит какую-то инициативу, ну вдруг вы ему тоже нравитесь, например, и он инициативу проявит, а вы с каменным лицом.
1: Ну проявит, молодец, а так проходите мимо. Привет, привет, пока-пока.
2: А если он будет просто хихикать в тайне где-нибудь в сторонке?
1: Да хихикать ты сколько-то, ты тоже можешь хихикать. Я не знаю, но хихикаешь, хихикаешь.
2: Просто не обращать внимания и все, да?
1: Конечно. Проявит внимание, будет человеком, а не крысой. Тогда это...
2: Ну, подруга, конечно, молодец.
1: А подругу вычеркните. Это делается очень просто. Прям скажите, ну, напишите, позвоните. Или просто игнорируйте. Она тоже с вами в одном подъезде живет, я не понял.
2: Ну, я не знаю, тут не указано, Саша.
1: Точно не указано?
2: Ну, я прочитал только что сообщение. Вот оно у тебя перед носом.
1: Ребята, привет. Вчера наш папа заявил, что уходит из семьи к другой женщине. Даже ой, не ужас. Женщине, девочке. Ей 24, ему 54. Мама и мы с братом в шоке. Ничего не предвещало. Собственно, у нас с братом у каждого своя семья. А точно ничего не предвещало? Мама должна была что-то видеть. Что с папой что-то не так? Но тем более девочка молодая, 24.
2: Ну, я... А что тебя так веселит?
1: Ну, человеку 54, он, наверное, может уже себе позволить. Ну, что... Что мне веселит?
2: Ну, просто... дело не в этом, может, не может. Ну, конечно, каждый из нас имеет право на счастье. Просто, ну, в данной ситуации...
1: Давай, что? На несчастье
2: ну, что,
1: счастье
2: жалко...
1: не построишь.
2: Да нет, я не про это вообще.
1: Да про что?
2: Ну, жалко просто.
1: Драма,
2: жену жалко.
1: Ну, и... драма, да тут всех жалко.
2: Дети-то уже взрослые,
1: а
2: ну,
1: тебе, скажи,
2: для них тоже это, наверное.
1: А тебе папу не жалко? Вот в этой ситуации, скажи...
2: Нет, всех жалко, мне твоя реакция
1: нет,
2: просто...
1: Нет, все-таки...
2: Конечно, жить вне любви хуже.
1: С сегодняшнего дня тебе моя реакция, вот что-то стало неродной. Я просто не понимаю, ну, тебе его не жалко? Вот ты посмотри на него по другую сторону, что с ним теперь будет? А в него пульнул стрелу Купидон. Не жалко? А мне жалко. Как человека.
2: Я не в этом... Я не об этом, точнее.
1: А ситуацию?
2: Я про смех твой, ё-моё.
1: Ну а что?
2: Чё весёлого-то в ситуации? Ничего весёлого нет.
1: Ну это ирония.
2: Ирония. Ничего себе ирония.
1: В сатире тоже люди смеются. Ну не трагедия же это, не переворот, не разлом Сан-Андрес, не землетрясение.
2: Ну, слушай, для кого-то это может быть разломом и землетрясением. Вот ты всю жизнь живешь человеком, ты любишь, и у тебя все вдруг вот
1: абсолютно
2: ушло,
1: точно.
2: Просто почва ушла из-под
1: абсолютно
2: ног. Но
1: точно.
2: Это точно не...
1: Абсолютно точно.
2: Не весело, вообще не весело ни разу.
1: Я бы
2: ничего,
1: на вашем
2: терпение
1: месте...
2: супруги ваши.
1: Не, а что вы сделали?
2: Что? Ну, ничего не сделаешь с этим. Ну, все вот, уже, просто смириться.
1: С этим точно ничего не сделаешь. А то, что он придет, это однозначно. Просто спустя там 2 года. Ну, так оно и будет.
2: Только будут ли его
1: твоя
2: там опять
1: реакция.
2: Ждать?
1: Я не насмехаюсь.
2: Только будут ли его там ждать?
1: Может.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, а книгу-то мы выбрали.
3: Ну, сегодня пятница, сегодня Александр пятница. Сергеевич.
2: Пушкин, да. Прочитай сообщение, которое нам прислали девочка-то про 50 тысяч. Короче говоря, помните, нам писала слушательница, которую оштрафовали из-за прыгающего, прыгающей геолокации.
3: Она заплатила за парковку, а геолокация, в общем говоря...
2: В общем, прыгнула она.
3: Прыгнула, да. И в итоге человек заплатил за другую парковку, и ей пришел штраф. И вот нам девочка написала, что штраф за парковку в 50 тысяч московским судом отменен из-за сбоя геолокации. Спешу разделить с вами эту радостную новость. Это чудесно. Мы за вас очень рады.
2: Просто интересно... Нельзя до суда это не доводить. Столько нервов. Это чтобы была работа у судей или что? У судов у наших? Или просто типа, а давайте так. Выиграют, выиграют. А нет, и хорошо. Вот, вот.
3: Ну, вообще анекдотичное, конечно. Да, и в итоге попили крови у человека. Ну, хорошо, что все хорошо закончилось.
2: Девушка без спроса завела собаку. Корги. Квартира, конечно, ее. Но могла бы и спросить. Я собак очень боюсь. Уговоры не помогают. Что делать? Написал нам Дима. Дима, беги. Мало того, что...
3: Может, она хотела сюрприз вам сделать. Квартира не ваша, собака не ваша.
2: Не знаю, сколько вам лет, Дмитрий. Ну, бегите. Зачем вы ей? Бедолага.
3: А, у меня дилемма. Поехал в отпуск... поехать в отпуск или залить ленточный фундамент. Не отдыхала лет 5. Если не больше, и фундамент нужен. Как быть?
2: Так вот и будете строить всю жизнь. И так вот... Появится возможность поехать, а не сможете, потому что ноги уже не держат.
3: Вот меня нельзя спрашивать в таких ситуациях, потому что когда человек 5 лет не отдыхал, я бы уехала.
2: Плюнув на ленточный фундамент.
3: Вот именно по той простой причине, что вам в жизни нужны, нам всем в жизни нужны позитивные эмоции.
2: А сколько вам лет? Мне просто интересно. Там написано, сколько лет человеку?
3: Нет, не написано. Просто... Ну, мне так кажется. Я не говорю, что я права. Я, наверное, 100 тысяч раз ошибаюсь. И, наверное, разумнее залить фундамент. Я просто говорю, как бы я сделал. Я бы точно уехала, а ты?
2: Янка, я бы в твоем возрасте, а это, ну, между нами пропасть, я бы в твоем возрасте, конечно, бы уехал. Я вот смотрю на своих детей, которые там где-то что-то говорят. Не-не, а сейчас мы вот здесь вот, ну, короче, скупердяйничают. Я говорю, вы на что копите? На что вы копите? В вашем возрасте вообще копить, ну, надо получать. Хотя это, конечно, противоречит моим словам, что нужно откладывать с самого раннего возраста, когда ты начал работать.
3: Но тут уже вот либо, либо-либо, да. В общем, ты бы тоже поехал.
2: В общем, если вам до 50, уезжайте.
3: А если больше?
2: А если, то не уезжайте. Ну, потому что вы не сможете. Я думаю, что вопросом такой.
3: А потом на нашей пенсии, извините, после 50 вообще точно уже никуда не уедешь. Так что лучше сейчас.
2: Ну, я и говорю, если вам до 50, езжайте.
3: А после 50 ты уже просто не уедешь. Не на что вообще после 50
2: уехать. Будешь думать про ленточный фундамент. Ты даже вопросов таких задавать не будешь. Я тебе серьезно говорю.
3: Так вот я говорю, поэтому надо ехать сейчас, а потом уже фундамент.
2: Я и говорю, если хватит. Если вам до 50... Что еще?
3: Сгорел завод единственного поставщика, который поставлял сырье для нашего производства. Ужас какой. Искать новую работу или потратить все силы для поиска новых поставщиков за пределами России?
2: Даже
3: ой,
2: не
3: это
2: знаю.
3: Серьезно. Я вообще
2: может
3: не
2: быть,
3: специалист.
2: Искать новую работу? Но если у вас есть силы, если вы вот босиком можете дойти зимой до Москвы, пожалуйста.
3: А больше в стране у нас нет возможности, негде больше взять?
2: У нас, знаете, как оказалось, в стране вообще многого чего нету, чем мы раньше поняли. Вроде все думали, что это наше, а потом хоп, оказывается, что это не мы производим. Уже давно. Что еще есть?
3: Ребенок учится в начальной школе, класс шизанутый, простите. Учитель не справляется, но до школы удобно добираться. Как поступить? Перевести в другую школу или надеяться, что наладится? Сейчас еще можно перевестись до 1 сентября. Ой, ну я бы переводилась, честно говоря. Мне кажется, это очень важное окружение. Если класс непростой,
2: то... Для вас или, ну, в смысле, ребенок жалуется, да?
3: Видишь, учитель не справляется, написано. Ну, мне кажется, что просто, ну и знания будут мимо пробегать, и все. Ну, слушай, ну, наверное, это же мама.
2: Я и спрашиваю, откуда вы знаете? Вам сын говорит, рассказывает про это? Или как? Просто вы-то откуда про это знаете? Он сам хочет переводиться?
3: Ну, что там в начальной школе ребенок особенно? Ну, не знаю. Мне кажется, что я бы перевела, наверное.
2: Янка бы перевела. Да. Но я вас предупреждаю, что там может быть
3: еще хуже.
2: Реалии они такие. Ты вроде бежишь от этого. Проще, наверное, остановиться и уже...
3: Прибегаешь и понимаешь, что надо назад.
2: Извините.
3: В общем, верного решения вам.
2: А то сейчас опять от Лукьяной получу упрек, что я смеюсь. Но я смеюсь не над вами.
3: А надо мной.
2: А над самой ситуацией, что вы вот туда-сюда бегаете.
3: Друзья, пишите, присылайте свои проблемы. Мы погадаем вот уже буквально через пару минут. Не забывайте, что у нас прекрасный подарок сегодня для человека, которому будем гадать в прямом эфире. Мы дарим билеты на G-Fest.
2: Я просто не сказала.
3: Я говорила об этом. Мы дарим билеты на 10-й юбилейный фестиваль G-Fest, который пройдет 15 августа в Национальном конном парке «Русь». И плюсом один купон на розыгрыш автомобиля.
2: Прекрасно.
3: А у меня счастливая рука.
2: Один раз.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
4: Наше радио.
3: Александр Бон, Яна Лукьянова
5: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
6: Так, дорогие друзья, давайте гадать. Гадаем сегодня по сказкам Александра Сергеевича Пушкина.
7: Да, помогите. Ребенок учится в начальной школе, класс шизанутый, учитель не справляется, но до школы удобно добираться. Как поступить? Перевестись в другую школу или надеяться, что наладится? Сейчас еще можно перевестись до 1 сентября, спрашивает нас Ирина. И Ирина еще пояснила, вот к первому прилетело второе сообщение. Сын с этими детьми с детского сада. Попривык к ним, но они на уроке могут кинуть стул в детей. Девочка подралась с экскурсантом. Другая орет, срывает урок. И сын рассказывает, и учитель сама рассказывает, что не справляется. Ирина, доброе утро.
8: Доброе утро.
9: Доброе утро.
7: Ну, а у вас если... там прям можно фильм снимать.
8: А если он к ним попривык, это типа все бросают, а он нет?
9: Он нет, он у меня вообще не буйный, он спокойный мальчик, но он просто попривык, он с сада это все наблюдает, вроде с ними дружит, это класс, который из сада перешел, они в эту школу все вместе.
8: Из детского сада?
7: Да.
9: Да, да, из детского сада, они вот прикреплены к этой школе, они, в принципе, все туда поступили.
8: Ну, а вы же, наверное, можете знать, что он не буйный только дома, а в школе-то, может быть, он буйный, или учительница говорит,
9: да
8: что...
9: Нет, ну, учитель... Нет, уже говорит, он ну, сам по себе спокойный, я же спокойный, за ним так ребят. Наблюдаю.
8: Ну, да, а он как-то страдает в этом классе или нет? Просто не понимаю.
9: Он страдает по знаниям, да, соответственно, дети срывают урок, знания не додаются, и, ну, как-то это все вот так. Учитель опускает руки, соответственно, дети там что-то не успевают.
8: А учитель, откуда вы знаете, что учитель опустил руки, что вот знания не доданы? Это она вам говорит, что, слушайте, ну сегодня вот математику только один параграф выучили вместо 8.
9: Ну, так и есть, да, она так и говорит. То, что так сегодня, и говорит. Там посередине урока, там девочка начала орать, что она это делать не будет, и, соответственно, весь урок оставшийся, она ее успокаивала.
8: А скажите...
9: Тема не просто.
8: Я вообще не знаю, что сейчас в школах происходит. А у детей не выставляют из класса, которые не хотят учиться?
9: Нет, их не могут ни перевести, ни отчислить.
8: Нет. Ну давайте мы без крайних мер. Вы вышел из класса, такое есть сейчас?
7: Выйди из класса.
9: Есть, но там вот девочка, которая дерется с экскурсоводами, она в дверь ломится, то есть там совершенно неуправляемая.
8: А у вас
7: очень
8: в этой школе директор есть? Какой город вообще?
7: Москва.
9: Москва.
8: В Москве?
7: Ирина, а может быть...
8: Там, извини, экскурсоводы пачками ходят, что она с ними дерется?
9: Нет, она была на экскурсии, они классом ходили на экскурсию, она и с медсестрой умудрилась подраться.
8: Угу.
9: Ногой ей дала в живот. Она такая девочка боевая.
8: Кикбоксер?
7: Однако. А может быть, ну вот, например, вы пишете, что до школы удобно добираться и все такое, все это понятно. А если класс просто поменять, например, ну не школу вообще, не радикально, а просто перейти в другой класс, такая же есть возможность, наверное, или нет?
9: Есть, но там мне тоже не очень нравятся учителя. Там, в принципе, другие дети из сада те же самые, в других классах.
7: Понятно.
9: Если переходить, то совсем в другую школу.
7: А точно. Это далеко добираться тогда вам, если переходить? Ближайшее...
9: Да нет, не очень.
7: Не очень?
9: Не очень комфортно, но, в принципе, не могу. Не прям, не другой район.
7: Это какой класс начальной школы у вас сейчас? Вы в какой переходите? Вы в третий переходите.
8: А чтобы понять, что это далеко, недалеко, вот сейчас он сколько до школы добирается?
9: 5 минут.
8: Пешком?
9: Нет, на машине.
8: 5 минут на машине. А да. Если переводиться, то сколько?
9: На минут 15.
8: На машине?
9: На машине, да.
8: И это еще он не сам за рулем, а его везут?
9: Естественно.
8: Да, ну...
9: Но это мне неудобно его отвозить.
8: Я понял.
7: Ну, понятно.
8: Понятно. Когда детям надо в школу, родителям неудобно.
7: Нет, ну на самом деле, ну вот в такой ситуации, наверное, действительно взять и перевестись просто.
8: Ну давайте спросим у книги, чего.
7: Давайте тут спросим у книги. Помогите, ребенок. А, какая страница и номер строчки, Ирина?
9: 53 и 3 сверху.
7: И третья сверху. Помогите, ребенок учится в начальной школе, класс шизанутый, учитель не справляется, но до школы удобно добираться. Как поступить? Перевести в другую школу или надеяться, что наладится? Сейчас можно еще успеть перевестись до 1 сентября.
8: Ступай себе в синее море, гуляй там себе на просторе. Ну, значит, переезжать. Да?
9: Значит, будем переводить.
8: Переводиться. Видите, вы это и хотели услышать, поэтому переводитесь. Раз,
9: да,
8: чтобы вас это,
9: вам
8: да.
7: Ну,
9: да,
7: вам верного решения. Мы же, в свою очередь, как обещали, дарим вам 2 билета на Жи-фест, который пройдет 15 августа в Национальном конном парке «Русь». И плюсом 1 купон на розыгрыш автомобиля. Пусть повезет.
8: Я вот помню, да, поздравляем вас. Я вот помню, когда мы... Есть у нас время чуть-чуть?
7: Ну, чуть-чуть сказать, есть.
8: Потележить.
7: Давай, тележ.
8: Не, просто...
7: Запрягай.
8: Я вот помню, вроде у нас... Тут тоже были классы такие, ну, были и хулиганы, и те, кто срывал
7: непростые
8: уроки.
7: Да.
8: Я сам, ну, у нас была целая банда по срыву уроков. Я помню, как с нами боролись. Так, чтобы нам не додали знаний, я, честно говоря, такого не помню. Я не говорю, что сейчас, ну, что вы преувеличиваете или нет. Просто как борются с хулиганами? Их сейчас не выставляют, типа, иди вон.
7: Слушай, ну, учителям сейчас вообще почти ничего нельзя.
8: Вот это вон
7: из класса. Ты тоже об этом не забывай, да? Сейчас вот чуть ты там как-то строже среагировал, так, отреагировал, и все.
8: Что?
7: Ну, тебе уже может прилететь от гневных родителей письма, жалобы и тыры-пыры. Ну, учителям сейчас тоже непросто. Они реально, ну, не всегда могут среагировать.
8: Нет,
7: на ту или иную ситуацию.
8: Учителям непросто было во все времена, это абсолютно точно. Им всегда было непросто. Просто сейчас совсем непросто.
7: Да.
3: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Привет, уважаемые ведущие. А вы когда-нибудь сидели у своих детей на уроках во время занятий или нет? А я посидел пару уроков. Я вышел такое ощущение, как будто меня изнасиловали морально. Вы знаете, я сидел на уроках своих детей.
3: И я сидела.
2: Есть такие открытые уроки, когда приглашают родителей. В моем детстве мой папа сидел на уроке. Такое было, когда... Я не помню, это было то ли наказание, то ли еще как-то... Ну, то есть, я был на уроках.
3: Но у нас это не в рамках наказания, это просто открытые...
2: Вы сейчас как бы про то, что детей замучили или что? Они же могут не получить элементарных знаний. А о незащищенности учителей я вообще не понимаю. Но есть же у нас за оскорбление сотрудников силовых. Есть же у нас за оскорбление властей. Почему нет за оскорбление учителей?
3: Вообще, наше гадание вызвало, конечно, огромный резонанс. Очень много сообщений в тему прилетело, и мы согласны с очень многим. Ну вот пишут, что
2: да,
3: сейчас... Сейчас учителям ничего нельзя. Каждый ребенок имеет право на образование, поэтому нельзя даже выставить за дверью. Упаси бог, не дать выйти в туалет. Не ругайся, не повышай голос. И все в этом духе. Учителей прав меньше, чем у охранника. Сейчас ответственность за все, даже за плохие оценки детей. И плевать им, что дети не хотят учиться.
2: Ну, про туалет тут, как бы, я не знаю, всегда отпускали
3: имеется в виду, что очень часто просятся в туалет, а на самом деле ходят, потом и бродят по школе.
2: Ну, гуляют. Пусть ходит, бродит. Я вот не против, если он уйдет бродить. Ради бога, ходи, это же твои знания.
3: Сейчас ничего нельзя сделать с неадекватным поведением детей в школе. Выгонять из кабинета нельзя, потому что это нарушение права на образование. Исключение действия ученика, нарушающие закон. Тогда можно вызвать полицию, которая тоже примерно ничего не сделает, потому что тоже нет никаких механизмов. И даже если все родители класса соберутся и напишут жалобу, ничего не изменится, нет таких механизмов. Ну вот, пожалуйста. Пока учителям не вернут авторитет, общество будет продолжать деградировать. Ну вот я согласна, учителям, безусловно, надо вернуть авторитет.
2: Ну, а кто им вернет
3: авторитет? Как это сделать?
2: Авторитет,
3: большой вопрос. Но то, что это, ну, на самом деле выйдет всем боком впоследствии, безусловно. Как-то всегда раньше, я сколько вот помню, учитель это был просто святой человек.
2: Столько мы говорим о правах, а прав-то, в общем, есть только у ограниченного количества, как сказать, не людей, а, ну, наверное, людей статусных. Ну, жалко, конечно. Но будем надеяться, что в школе рано или поздно, лет так через цать.
3: Ну, это наша с вами, уважаемые товарищи взрослые, задача. Научить наших детей.
2: А это все те родители,
3: уважению.
2: У которых были авторитетные учителя, кстати. Это же все мы, у которых были авторитетные учителя. Так что это мы все сами сделали. Победа?
3: Да. Надо работать над собой, друзья. А тогда дети, глядя на нас, будут брать хороший пример.
1: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама.
5: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
6: Новая Самара.
7: Застройщик ООО «Софинспрофайл» и декорации на сайте наш.ком.рф.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
10: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Большую часть товара спасли при пожаре на складе «Вайлдберрис» в Екатеринбурге. Возгорание, возникшее после атаки БПЛА, удалось локализовать. Большинство товаров на объекте не повреждены, сообщила пресс-служба компании. На месте ЧП продолжают работать оперативные службы. Всего на склад в Екатеринбурге упали 3 сбитых беспилотника, уточнил губернатор Свердловской области Денис Паслер. При атаке обошлось без пострадавших. Порядка 800 человек были эвакуированы. Торгово-промышленная палата предложила упростить банкротство селлеров из-за атак на склады Wildberries. Об этом пишут ведомости со ссылкой на 2 источника в объединении. По словам собеседников, палата считает, что продавцы в таких ситуациях не должны нести ответственность всем своим имуществом. Такую инициативу палата направила в правительство вместе с другими возможными мерами поддержки, но их детали не уточняются. В Ереване понимают невозможность одновременного членства в Евразийском экономическом союзе и Евросоюзе. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на проходящем в Киргизии заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает «Спутник Армения». Когда Армения будет качественно готова стать членом ЕС, это тоже не означает, что страна автоматически станет членом Евросоюза, сказал глава Кабмина. При этом Пашинян подчеркнул, что укрепление сотрудничества с остальными странами, входящими в ЕАЭС, остается внешнеполитическим приоритетом Армении.

0: Он добавил, что этот подход отразится и в программе нового правительства. Названы отрасли, в которых ежемесячная зарплата превышает 500 тысяч рублей. По данным Росстата, в топ-3 входят выращивание морской рыбы и морепродуктов. Здесь зарплаты составляют 970 тысяч рублей. В тройку также входит управление резервами негосударственных пенсионных фондов и управление ценными бумагами. В число наиболее высокооплачиваемых направлений также попали аренды и лизинг медицинских изделий и отдельные виды деятельности в страховой отрасли. ВДНХ могут включить в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2028 году. Об этом рассказал гендиректор комплекса Сергей Шагуров в интервью ТАСС. По его словам, с 15 сентября выставочный центр должен подготовить заявку на предварительную оценку экспертами ЮНЕСКО. Ее планируют провести зимой. В декабре прошлого года архитектурные ансамбли ВДНХ официально внесли предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Продажи поэмы Гомера «Одиссея» кратно выросли вслед за премьерой одноименного фильма Кристофера Нолана в США 14 июля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на онлайн-сервис электронных и аудиокниг «Литрес», сеть книжных магазинов «Читай город» и маркетплейс «Озон». Американская кинопремьера «Одиссея» состоялась в Нью-Йорке 14 июля. В первый уикенд мирового проката фильм собрал больше 260 миллионов долларов, побив личный рекорд Нолана по стартовым сборам. Неофициальный прокат фильма в России начался 30 июля. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут. Столица сегодня 7 августа. Сегодня пятница. До 32 градусов обещают нам синоптики. В течение дня уже 24 в Москве. Я утром выезжал, был 22.
3: А я выезжала в 18.
2: Ну, видишь,
3: потому что я раньше ехала на работу, да, Александр Армович, чем вы сегодня. Международный день пива отмечаем, друзья. Международный день холостяка.
2: Угу. Что еще?
3: Анна Летняя. Это про народный календарь.
2: Анна Летняя?
3: Летняя, да. Американка Лин Кокс стала первым в истории человеком, добравшимся вплавь из США в Россию. Случилось это в 1987 году. Не такое большое, кстати, расстояние, но холодная вода очень. 6 градусов вода.
2: А небольшое расстояние это сколько?
3: 4160 метров.
2: 4 километра.
3: Да. Ну, то есть, понятно, что можно и больше, но она была первой, и 6 градусов
2: понятно,
3: вода, в общем,
2: она
3: это было непросто.
2: На той стороне была, плыла.
3: Была ста, да.
2: Не с этой стороны, а с той, которая короткая. Ну, где наши президенты встречались? Наш и их.
3: Ну, расстояние между, с любой стороны короткое тогда уж. Ну, как бы, ты в какую сторону не плыви?
2: Куда? Она из Америки в Россию приплыла?
3: Да.
2: Ну... Если бы она плыла с этой стороны, она тут сколько миль-то? Больше там 12 тысяч, наверное. А она, если бы она плыла с той стороны, где Владивосток?
3: А, ты про разные расстояния. Я думала, что...
2: А ты про что?
3: С одной стороны на другую. Я имела в виду одинаковый отрезок. Просто с разных сторон.
2: Ужас какой. Я надеюсь, все поняли, какую сторону я имею в виду.
3: Да, теперь все поняли уже, конечно. Но сначала я смутилась. Я решила, что Саш перегрелся, что 32 градуса тебя настигли заранее.
2: Тема нашей игры.
3: Кабачки?
2: Тема нашей игры. Сейчас я посмотрю. Индейки. Давай спроси, почему индейки?
3: Почему индейки, Саш?
2: Не знаю. Потому что сегодня не было никакой нормальной даты. В том смысле, что мы в нее никогда не играли. Я решил взять индейек. Давай, любитель индейки. Вот я не люблю индейку. Я, вы знаете, даже не понимаю, почему. У меня какая-то то ли политические мотивы, то ли что. Но я вот не могу. Я ее не переношу. Она мне не нравится. Но это не значит, что меня нельзя обмануть. Я ел вкуснейший бургер, и оказался он с индейкой. С котлетой из индейки. Меня прям чуть не перевернуло. Но я вот индейку как-то не очень. Она мне, не знаю.
3: А я люблю.
2: Вот, давайте, вот любители индейки против тех, кто не любит индейку, вот по непонятным причинам, я даже не знаю, но если есть причина, объясните причину, там вкус не нравится, потому что индейка, ну, как бы она, ее все диетологи хвалят, ее все диетологи советуют, а я вот, ну, не могу и все, даже не знаю почему.
3: Победитель сегодняшней игры получит в подарок два билета на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ.
1: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама.
5: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
6: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
5: И еще более 45 европейских аттракционов.
6: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
5: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
7: 0+.
8: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71.
9: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
10: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса, тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
11: Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
13: Наше радио. Так бьется сердце.
14: Знаете ли вы? Дал слово, держи удар. Так посчитал Уве Болл.
0: немецкий кинорежиссер, известный своими провальными экранизациями компьютерных игр и часто называемый одним из худших режиссеров всех времен. В 2006 году он вызвал пятерых своих самых язвительных критиков на боксерский поединок и одержал победу во всех пяти боях. Многие из них подумали, что это станет обычной пиар-акцией, но на ринге пришлось драться всерьез. Не зря же режиссер дал своим оппонентам на подготовку целых 3 месяца. В финале боя бешеный Бол заявил, что теперь критиков он даже полюбил, так как ни один из них не струсил и по-настоящему принял бой.
4: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, дорогие друзья, давайте играть. Кто у нас?
3: Юля играет с нами, любит индейку, особенно суп из индейки, из шеи крыльев. Такой сладковатый получается. Юля написала. Юль, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Я согласна с вами, что-то я тоже очень люблю.
2: Поплохело.
3: Ой, да ладно, ой, какой
2: суп.
3: Нежный. Боже мой.
4: А это на любителя.
3: На любителя, но вкусно. Нам это нравится с Юлей, да. Мы будем такое есть. Давай.
2: А вот, так, подождите, прежде чем мы перейдем. А вот печень вы едите?
4: Да.
3: И я люблю.
4: То есть и сердечки, и даже мозг.
2: Не-не, печень вообще какую-нибудь говяжью, куриную, я сейчас про это говорю.
4: И говяжью, и куриную, да.
2: То есть вы и нашим, и вашим?
3: А при чем тут это?
4: Почему нет?
2: Спасибо за ответ, да.
3: Я Лукьянова... Провокатор.
2: Лукьянова, учись отвечать на такие вопросы. А это что за вопрос? Вот человек говорит, а почему бы и нет?
3: Юля, записываюсь на курсы к вам.
2: Благодаря сегодня, кстати, нечетное число, преимущество на вашей стороне. Индийской. Благодаря какому из американских президентов именно индейка стала символом Дня Благодарения? Рузвельта, Франклина или Линкольна?
4: Линкольн.
2: Это Франклин. Причем он же хотел сделать именно индейку символом США вместо орлана.
4: О.
2: Да.
3: Это может, было бы необычно.
2: Может быть, тогда бы у нас все получилось.
4: Это у нас так неплохо получается.
2: Какая птица является ближайшим родственником индейки? То есть дядя или тетя? Угу. Тетерев, фазан или курица?
4: Фазан, если не ошибаюсь.
2: Лукьянова тоже думает фазан. Она, как правило, ошибается.
3: Неправда, на предыдущий вопрос я верный ответ дала.
2: Ну что, оставляете?
4: Не фазана.
2: Оставляете?
4: Оставим.
3: Да.
4: Оставим.
2: Оставляете?
4: Да.
2: Смотрите, я вас предупреждал. Можно еще и это...
3: Это хороший знак. Мы угадали? Быстро, не томи.
2: Это фазан, да, это фазан.
3: Юля?
2: Какой характерный мясистый вырост над клювом есть у индюков и играет роль в привлечении самок? Гребень, сережка, снуд.
4: Гребень.
2: Снуд. Это удлиненный кожаный вырост над клювом у индюков. Он может заметно удлиняться и менять цвет в брачный период. Не под клювом Лукьянова, а над клювом у них растет
4: так
2: еще.
4: Вот в честь кого шарфик.
2: Да.
3: Это все они.
2: Так, сколько у нас? Один. Ответ вашему сопернику нужно ответить на два вопроса.
3: Нет, два верных же. Или нет? А, один.
2: Ян, ты, господи, ну ладно, зачем тут эта грязь в эфире? Ну, спросил бы после. Но я же слежу за игрой.
3: Ой, слушай, не душните, Александр
2: Рогович. Поэтому, дорогие друзья, если... Какая у нас вторая команда? А, ненавидите индейку, да? Не любите индейку по непонятным причинам. Ну, а может быть, причина есть. Пишите.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, играем дальше.
3: Да, Ростислав у нас на связи, вырос на птицефабрике, где выращивали индейок. Их было всего две в Советском Союзе, но индейку не любили. Ростислав, доброе утро.
4: Доброе утро. Доброе утро, подъемники.
3: А чего не любили-то? Вкус не нравился? Или что так?
4: Слушайте, как-то вот, наверное, мы не умели готовить в то время. Мама запекала, а папе всегда казалось, что она сухая. И он больше предпочитал свинину. Вот так вот, наверное, в нашем случае.
3: Ага, понятно. Ну что, давайте играть.
4: Давайте.
2: Вам нужно ответить на два вопроса. Какая часть индейки не употребляется в пищу, в отличие от курицы? Гуска, почки или желудок?
4: Я думаю, что гуска.
2: Гуска. Лукьянова думает, что желудок. Дело в том, что индейки, чтобы пища лучше перемалывалась и усваивалась, едят камни. А также в их желудке образуются так называемые безуары. Плотно-свалочные волосы и волокна растений. Это желудок. Это желудок. Как называется звук, который... Но вы еще не проиграли, подождите. Как называется звук, который самцы издают самцы индейки? Кулдыканье, курлыканье, кукдаканье.
4: Ой, наверное, последнее.
2: Кукдаканье.
4: Да, не так. Пусть будет так.
2: Кукдаканье. А это кулдыканье. Кулдыканье. Кулдыкают только самцы индюков, причем как домашних, так и диких. Делают они это по двум причинам. Во-первых, они предупреждают других самцов, что территория занята. А во-вторых, они привлекают таким образом самок.
3: Я тоже не отгадал. Кулдычат. Я думала, что курлыканье.
2: Кулдыч. Ну, это ты путаешь с мужчинами.
3: Точно?
2: Точно.
3: Неожиданно.
2: Как спят дикие индейки? Прячутся глубоко в кустах? Зарываются в песок и траву, создавая некую ямку, или на верхушках деревьев?
4: Наверное, все-таки зарываются.
2: Они спят на верхушках деревьев.
3: Да ты что?
2: Да.
3: Да?
2: Да, идите в дикую природу, посмотрите.
3: Ты можешь продемонстрировать какие-нибудь вещественные доказательства? У тебя есть фото?
2: Я могу продемонстрировать, как они это делают.
3: Да. Внимание, смертельный номер. Ростислав, спасибо огромное за игру. Я так понимаю, сегодня мы поздравляем нашу первую участницу Юлю, да, с победой?
2: Да.
3: Юль, вы наш сегодняшний победитель. Получаете от нас в подарок, как обещали, два билета на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Остановитесь. Чувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
6: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции 7 августа по 8.

0: квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся платежным счетом Сбер с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
9: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
10: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
9: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
10: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
12: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 10 часов 38 минут в столице. Всем доброе утро. Россияне, я тут с удивлением обратил внимание, что стали тратить больше денег на психотерапию.
3: Так.
2: В среднем тратят около 10 тысяч рублей в месяц на психотерапию. Ну, это, наверное, как минимум два похода. Хотя везде психологи стоят по-разному. Мы сейчас поберем совершеннолетних россиян, а не детских психологов и психотерапевтов. Значит, лето и осень, отмечают психологи, больше не показывают резких спадов или выраженных пиков спроса. Это, по их оценке, подтверждает, что психологическая помощь постепенно становится регулярной практикой, а не ситуативным решением в кризисные периоды. Так, ну, значит, произошло увеличение клиентов с 18 до 24 лет, а также очень много, большой скачок в возрасте 35+. Самые популярные запросы: управление стрессом. Ну, вот тут, видимо, работа, жизнь, я не знаю, как с этим справляться. Работа с нестабильной самооценкой. Ну, действительно, наверное, есть люди, которым эта помощь необходима, потому что все, как мы знаем, Фрейд нам это все открыл, что все проблемы из детства. И ну, наверное, человек не может жить с заниженной самооценкой. Самооценка, как мне кажется, она все-таки должна быть чуть-чуть выше, чем на самом деле. Это помогает больше. И преодоление тревожности. Ну, я по себе знаю, я человек тревожный. Это у меня по наследству передалось от мамы. А маме от бабушки.
3: Ну, через 2,5 года, Санька, я получу диплом, всех жду. У тебя в первую очередь.
2: Хренушки. Хренушки, потому что я считаю, что взрослый человек, ну, моего возраста, он уже не то, что сам не должен ходить к психологу, он сам может принимать...
3: Саня, ну я же вижу, что таких... ты не справляешься, Саша. Ну что ты? Ну что ты, Саша? Ну давай смотреть правде в глаза.
2: Ну хорошо. И потом есть... Ну, в моем случае я всегда, вот, допустим, у меня есть таблетки от злости. Я вообще взрывной человек, у меня гнев, я с ним борюсь всю жизнь. Кстати, если я вам делаю замечание, если вы виноваты, я делаю вам замечание, поверьте, это...
3: Он потом пьет таблеточку, потому что он сделал замечание.
2: Это выглядит очень, ну, как бы я не умею делать...
3: Агрессивно.
2: Не умею делать спокойно замечание. Я с тем же градусом, что был совершен поступок. Вот так вот. Вот у меня, ну, не могу я с этим справиться. И да, я гашу это с таблетками от злости. Ну, так называемые.
3: Которые не всегда Сашке помогают, как нам всем известно.
2: Короче.
3: Но он пытается.
2: А раз психов стало, ну, в кавычках, естественно.
3: Больше.
2: Больше среди нас с вами. Давайте, мы хотели, вот тут у нас осталось совсем немного времени, тем более конец недели. Давайте друг другу признаемся. А что за последнее время, что может взорвать вас? Или взорвало вас за последнюю неделю хотя бы, да?
3: Сашка.
2: Вот что вас взорвало?
3: Выступай. Да?
2: Я не могу, потому что ты меня выбешиваешь. Я уже просто не могу. Я считаю время. Давайте, осталось у нас буквально несколько минут. Послушаем песню.
3: Да, что заводит и сводит с ума вас, друзья? Давайте вот сегодня вот выговоримся сейчас. Вот прям выговоримся.
2: Заводит и сводит с ума — это немножко другое.
3: Давайте, и в выходные прям...
2: Из-за чего вы можете взорваться?
3: Да.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов 45 минут в столице. Так, я прошу всех успокоиться. Все, кто написал.
3: Тихо, чище, спокуха, спокойно.
4: Значит, часто. От чего вы взрываетесь? Что вас выводит из равновесия? Вот такой у нас был вопрос. Часто, а точнее ежедневно, выбешиваю своего мужа по пустякам. И он называет меня стервой. А я улыбаюсь, что это его еще больше бесит, а меня забавляет.
2: Ну, вот представляете, как вы вынашиваете, выносите его нервную систему. Ее же потом, ну, вам же потом все это расхлебывать. Зачем?
4: Жена заставила снимать наличные деньги, разменивать на более мелкие, так как надо было в садик дочке. Бегал, искал банкомат, пришел домой, а она между делом открывает свой кошелек, а там нужная сумма. И она такая: ой, забыла.
2: И вы че?
4: Ну все.
2: Ну, да, что, наорали?
4: Пар из ушей. Меня просто взрывает, когда они говорят прямо, что хотят, а начинают, так сказать, ходить огородами, особенно когда это делают близкие. Ну просто невероятно бесит.
2: Я, вы знаете, когда так вот подходит, я, причем зовут там шеф, там мужчина, тут на днях сказали мне: дядя. Ну, просто бесит. И начинает рассказывать какую-то историю. Я говорю: вы деньги? А он говорит: да подожди! Я говорю: деньги, если деньги, то нет денег. Я говорю: денег нет, и ухожу.
4: Из недавнего: сильно разозлил новый указ местного ГИБДД запретить поворот налево с улицы Ханты-Мансийская на улицу Ленина. Бесит, потому что теперь объезд занимает минут 7-10, а это мой ежедневный маршрут от детского сада до дома.
2: Ну, даже не знаю, что вам сказать, дружище. Ну, что... Ну, ездите на общественном транспорте.
4: Глупость. Когда человек говорит или делает откровенную глупость, я же закипаю. Знаю, что надо менять свое отношение, но пока не получается.
2: А вы старайтесь. Старайтесь, пожалуйста.
4: Как велолюбитель взрываюсь каждый раз от пешеходов, бродящих в хаотичном порядке, смотрящих в телефон, а не на дорогу.
2: Я, знаете, насмотрелся видосов, где эти вот велолюбители, так сказать, борются с этими тетушками и мамами, идущими по велодорожкам. Прям вы такие агрессивные, что мне, честно говоря, как велолюбителю, тоже за вас стало стыдно. Ну, нельзя себя так вести с женщиной, которая вообще болт клала на вашу велодорожку, а она с ребенком. Ну, нельзя.
4: Когда меня игнорируют, могу завестись как огнемет. Очень сожалею, что это отражается на домашних, но контролировать сложно.
2: Вот к психологу, к Янке. Давайте вас... Когда ты будешь психологом? Через 2 года?
4: 2,5, пожалуйста.
2: Давайте.
4: Потерпите сейчас. 2,5 года, друзья.
2: Но деньги нужны сейчас.
4: И тебя вылечат, и меня вылечат. Взрываюсь, когда меня не слушают или перебивают. Ну. Прям выбешивают бухгалтеры наши. Ну не могу уже, хочу прийти к ним в отдел, залезть на стол и ногами разбить их мониторы, порвать все их бумаги и спокойно поехать на дачу.
2: Товарищ,
4: а что случилось?
2: Товарищ, что не так? С бухгалтерами вообще нужно хорошо. Ну, как бы дружить надо. Что они вам делают? Кто вы им?
4: Значит, бесит, когда я повторяю фразу более 2 раз. На третий уже прямо ору.
2: Ну ладно, в общем, товарищи.
4: Когда все валится из рук, начинает выводить из себя и взрывать, из-за этого еще больше все валится из рук. Ну и жара, конечно, сейчас многих выводит из равновесия. Так, друзья, все это, конечно, прекрасно. Давайте жить дружно, чтобы у всех была крепкая, стабильная нервная система. А мы обещали поздравить человека за самую крутую фотку, и нам прислали фотографию ребенка, мальчишки. Они... Да, мальчишки, который поймал голыми руками рыбу. Надо видеть это лицо, друзья. Ну, это просто прекрасная фотография. Ребенок замечательный. Я надеюсь, именно с этим парнем вы придете к нам в студию на экскурсию. Именно такой подарок вы получаете, друзья. Ваш номер телефона 921-409-99 и так далее. Ну, прям огонь фотография.
2: 21 августа.
4: Да,
2: будем
4: экскурсия.
2: Ждать вас.
4: Вот.
2: Ну, а мы, дорогие друзья, вас приглашаем сегодня на чартову дюжину в 19.00. Любим вас.
4: Не скучайте.
0: Пока. На нашем радио.
1: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Трудно делать прогнозы. Восстановление экосистемы реки Гнилуша после атаки беспилотника на индустриальный парк «Южные врата» в Домодедове. Но без вмешательства человека процесс мог бы занять до 400 лет, заявил НСН научный сотрудник Института водных проблем РАН, эколог Артем Акшинцев.
2: В зависимости от загрязняющего вещества нужно понимать, чем его и чистить. То есть там была пена, большое количество пены. То есть ее будут убирать сначала пеногасителями, ставят боны и дальше убирает ее с поверхности. Нужно смотреть исток, во-первых, исток реки, то есть какая у нее история с водонаполнением. И второе, нужно смотреть тип загрязнителя. Без людей можно обойтись, если у вас есть лет 100, 200, 300, 400. Тогда природа сама обычно восстанавливается. Если мы хотим что-нибудь побыстрее, то нужна помощь людей, да.
1: Рыбные хозяйства, пострадавшие от загрязнения реки Гнилуша, смогут потребовать компенсацию убытков, пишет Коммерсант. Атака беспилотников на индустриальный парк произошла 20 июля. В ходе тушения пожара с территории склада случилась утечка моющих средств. Сейчас идет ликвидация последствий химического загрязнения. Олимпийского чемпиона Ивана Едешко похоронят с воинскими почестями в Мытищах. Прощание с советским баскетболистом состоится сегодня. Гражданская панихида пройдет в комплексе ЦСКА, сообщила пресс-служба армейского баскетбольного клуба. Спортсмен скончался 30 июля в возрасте 81 года. В финальном матче во время Олимпиады 1972 года на встрече против американцев он сделал золотой пас и принес сборной Советского Союза победу на последних секундах. Этот эпизод лег в основу фильма «Движение вверх». Сотрудники ФСБ задержали более 20 человек, подозреваемых в работе на незарегистрированные криптообменники в бизнес-центре Москва-Сити. Через них легализовали деньги жертвы телефонных мошенников, сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы. По тому же делу задержаны предполагаемые пособники украинских колл-центров в возрасте от 18 до 25 лет. Они выполняли в мошеннических схемах функции курьеров. В Москве и Санкт-Петербурге может появиться первый в России джазовый вуз. Об этом рассказал джазмен Игорь Бутман. Он пояснил, что в России есть учебные заведения, где представлены джаз.

0: джазовые направления, но этого мало. По его мнению, нужна специализированная эстрадно-джазовая школа, такая как колледж Беркли в Бостоне. Такой вуз необходим как для появления новых высококлассных артистов, так и музыкальных педагогов. По мнению Бутмана, в России необходимо довести уровень эстрадно-джазовых артистов до уровня музыкантов классической музыки. Сильные дожди и град обрушатся сегодня на Москву. Днем температура воздуха может подняться до плюс 31 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. В первую половину дня будет 30-градусная жара, потом подойдет холодный фронт. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
1: Национальная служба новостей. Радио.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости знают границы.
1: Студия Ольга Дворянова, здравствуйте. В Белгороде при ударе беспилотника пострадали 3 человека. Еще 5 человек получили ранения в результате атак ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона. Депутаты предложили повысить минимальный размер оплаты труда до 50 тысяч рублей. Такой законопроект направлен на отзыв правительства. Сейчас федеральный МРОТ составляет 27 тысяч рублей, напоминает ТАСС. Таким образом, в случае принятия инициативы показатель вырастет примерно на 85%. Авторы законопроекта необходимость повышения связывают с ростом цен и считают, что действующий уровень минимальной оплаты не в полной мере соответствует текущим расходам россиян. Добавлю, что повышение МРОТ напрямую затрагивает сотрудников с наиболее низкими зарплатами и повлияет на минимальные гарантии оплаты труда. Минфин предложил сократить со 100 до 44 дней предельный срок продажи конфискованного и другого изъятого имущества. Об этом сообщает «Известия». Мера коснется автомобилей, техники, задержанных таможенных товаров, вещественных доказательств и другого имущества федеральной собственности. Кроме того, согласно инициативе, при отказе победителя аукциона от покупки, лот предложат следующему участнику без проведения новых торгов. Опрошенные изданием эксперты поддержали инициативу, но отметили, что ускорение процедуры не решит проблему отсутствия спроса на неликвидное имущество. Экстренное предупреждение о сильной жаре объявили на Кубани. В субботу и воскресенье в северной части региона температура достигнет 39 градусов, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В единой дежурной диспетчерской службе Краснодара в связи с предупреждением напомнили, что в случае возникновения ЧС жители и гости региона могут обратиться за помощью в экстренные службы. Последний богатырь «Колобок» в первый день проката заработал рекордные 45 миллионов рублей. Член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев рассказал НСН, что, несмотря на хейт этого проекта, старт в кинотеатрах оказался хорошим.
2: Слабая посещаемость московских кинотеатров и волна критики, это все было разогнано средствами массовой информации. Совершенно на пустом месте было организовано такое ощущение, что целенаправленно какая-то буря в стакане воды и хейт в адрес проекта, что является, ну, по сути, каким-то актом саботажа и вредить в рамках индустрии, при том, что в этом году мы наконец-то получили 2 крупных проекта, 2 миллиардника на летний период. Цифры «Колобка» абсолютно нормальные, по кассовым сборам на очень достойном уровне.
1: Выход в прокат «Колобка» ознаменовался беспрецедентной атакой на картину со стороны ненавистников, мстящих создателям фильма за перенос пиратского показа «Нового Человека-паука». Рейтинги фильма обрушили до минимальных показателей еще до премьеры, а интернет наполнили мемы. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени. Пропавший без вести, скажи, как мне найти, открыткой стать и вырваться из сети.

вижу, ты везде лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях. Пропавший без вести, я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал.

смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека без ноготы.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
9: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты.
12: Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк 0+.
13: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
14: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Громкий звук, который слышали жители Москвы и ряда районов Московской области, был вызван пролетом самолета, который перешел на сверхзвуковую скорость. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к оперативным службам. Громкий звук было слышно как в центре Москвы, так и в отдаленных районах. О происшествии рассказали и жители более удаленных от Москвы городов. Капитальный ремонт 5 жилых домов запланирован в Восточном Дегунине. О том, что проекты согласованы, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. В зданиях на улицах Дубнинской и 800-летия Москвы предусмотрен комплекс работ по модернизации инженерных систем, обновлению фасадов и мест общего пользования, приведут в порядок подвальные помещения. Все работы по капитальному ремонту нацелены на повышение надежности инженерных систем, комфортности и безопасности проживания жильцов. Дома, где проведут капремонт, построены с 1971 года по 1990. Суд Москвы обязал женщину освободить квартиру от крокодила, лисы и удава. Пожаловался на пенсионерку ГБУ «Жилищник». Как следует из материалов дела, в квартире пенсионерки площадью 52 квадратных метра на протяжении более 10 лет содержалось около 30 животных. Крокодиловый кайман, императорский удав, лиса, 10 собак и 13 птиц. Соседи жаловались на стойкий неприятный запах насекомых и нарушение санитарных норм. В итоге суд обязал освободить квартиру от животных, кроме 2 собак, и привести жилое помещение в надлежащее санитарное состояние. Торговые центры, кафе, детские центры и другие места массового посещения хотят обеспечивать посетителей бесплатной питьевой водой. Депутат Госдумы Каплан Паниш предложил законодательно закрепить такое правило. По его словам, летом в жару вопрос доступа к питьевой воде становится критическим, особенно для уязвимых групп населения. Депутат подчеркнул, что в большинстве торговых центров и кафе бесплатно воду не дают, предлагая вместо этого купить бутылку в автомате. Синоптик-специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил НСН, что 30-градусная жара подходит к концу. Уже завтра в Москве и Подмосковье станет заметно прохладнее.
2: То, что сегодня последний день на этой неделе 30-градусной жары и в первой декаде августа, это однозначно. Завтра уже воздушная масса сменится на свежую, с температурой воздуха плюс 20-25 градусов в Москве и области. И дальше будут температуры воздуха опускаться и ниже 20 градусов в середине августа. И какие-то позывы к превышению температуры 25 градусов будут, но доберется ли она до 30, вероятность совсем невысокая.
1: По словам синоптика, сегодня во второй половине дня пройдут кратковременные грозовые ливни и возможен град. Похолодание ниже 20 градусов ожидается с конца следующей рабочей недели. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.
2: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
3: С 7 до 11.
2: Подъемники.
3: На нашем радио.

0: наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Поговорим еще немного о конфликте между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от Новых людей. Напомню, противостояние парламентских дам, которое довело их до суда, сводится к особому взгляду каждой из них на мир. Новый человек Горячева, например, убеждена, что молодые женщины только и думают о том, что мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей. Поэтому, мол, боятся выходить замуж. Коммунистка Останина, в общем-то, подтверждает эту точку зрения, предполагая, что закон о домашнем насилии отпугнет парней от брака, потому что, цитирую Нину Останину, «импульсивные наши женщины любое прикосновение могут принять за насилие и побежать в полицию». Слушая все это, я долго не мог понять, откуда берутся такие взгляды. Что касается Ксении Горячевой, сложилось стойкое впечатление, что она лукавит, пугая юных барышень. Ее саму все перечисленные страхи от брака не оттолкнули. В прошлом году она благополучно вышла замуж. И вот что она рассказала о своем опыте.
2: За что вы больше всего благодарны друг другу?
3: Короче, за что я очень благодарна. Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, именно в безопасности рядом с мужчиной. Не чувствовать себя перманентно в режиме выживания, рассчитывания только на себя и одинокой. Оно периодически там как-то корректируется именно поднимающимися там разными материалами, да, там внутри меня, какими-то моими травматозами, реакциями, но оно быстро все сводится на нет и приводится в штиль. Но вот так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже. Это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
1: Как видите, депутат прекрасно отличает реальные отношения со своим мужчиной от всплывающих, как она выражается, травматозов. В реальной жизни она благодарна своему жениху, а теперь мужу. А выдавая свои травматозы и страхи за реальность, Горячева, получается, прагматично зарабатывает для новых людей политические очки и популярность среди тревожных девушек. И плевать, что их и правда можно отпугнуть от брака. Сама-то, повторюсь, уже замужем. Ах, дама, как это по-женски. А что за травматозы у коммунистки Останиной, ну, наверное, обсудим в следующий раз. Там тоже все, ох, как сложно.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Верховный суд поступил иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Иск подала партия «Родина», рассказал ТАСС ее лидер Алексей Журавлев. Ранее почти все политические силы выступили против оппозиции. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, например, раскритиковал «Яблоко» за то, что она не поддерживает курс на укрепление российской государственности. А председатель коммунистов России Малинкович призвал «Яблоко» либо отказаться от участия в выборах, либо поддержать патриотическую повестку. Национальный мессенджер «Макс» остается в жизни россиян навсегда. Об этом заявил глава Минцифры Максуд Шадаев во время выступления на Всероссийском форуме «Цифровая эволюция». Он также заявил, что ведомство не планирует вводить ограничения на доступ детей в соцсети. На данный момент в законе прописана возможность для операторов дополнительно защищать детские сим-карты. Защита устанавливается по желанию родителей, уточнил глава министерства. Альпинисты не смогли добраться до тела Натальи Наговицыной на пике Победы. В Киргизии из-за непогоды закрыт сезон восхождения на пик Победы в самую высокую точку хребта Тянь-Шань, почти 7500 метров. Как передает ТАСС, ни одна группа альпинистов в этом сезоне не смогла добраться до тела погибшей на склоне этой вершины россиянки. 12 августа прошлого года Наталья Наговицына сломала ногу при восхождении на пик Победы. Она осталась одна на высоте 7200 метров с небольшим запасом воды и еды. Для увеличения производства авиакеросина Минтранс предложил скорректировать технические требования к его качеству. Бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов рассказал НСН, что качество авиакеросина критически важно для нормальной работы самолета.
2: Вопросы качества топлива и авиапроисшествия можно прекрасно вспомнить. Крушение Ту-154 в Сочи, который летел в Сирию с ансамблем Александрова. Там тоже произошло смешение топлива второго класса военного аэродрома в Подмосковье с топливом первого класса РТ-1, что вызвало помпаж двигателя и привело к крушению воздушного судна. Поэтому стандарты топлива, как и безопасность, на мой взгляд, они должны быть едины и соблюдаться на всех топливозаправочных станциях, и никакие отклонения от всемирно признанных стандартов сертификации быть не должно.
1: Как пишет «Известия», по поручению вице-премьера Александра Новака, ряд инициатив по смягчению требований качества авиакеросина совместно с отраслью прорабатывает Минтранс. В Европе сделали очередную находку на дне обмелевшего Дуная. В Болгарии археологи изучают фундамент древнего Константиновского моста. Его называют одним из самых впечатляющих инженерных достижений Римской империи, передает Рейтер. По словам археологов, такие моменты чрезвычайно ценны, потому что природа на короткое время открывает объект, который был большую часть времени скрыт в воду Дуная. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в «Самарском» – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
2: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, кого группа Сева Иванов пригласила, чтобы обновить песню «Татами», и узнаем, чем 24/7 заняты герои новой песни группировки «Ленинград». Команда Сева Иванов представила обновленную версию песни «Татами», записанную при участии лидера группы «Конец фильма» Евгения Феклистова. По словам музыкантов, композиция, которую многие уже могли слышать раньше, получилась совершенно новое звучание благодаря совместной работе с Феклистовым. Новый вокал и свежая аранжировка позволили по-новому взглянуть на уже знакомую песню.

Послушать обновленную версию «Татами» можно на всех основных музыкальных площадках. Группировка «Ленинград» представила клип на новую песню «24/7». Это ироничный гимн, посвященный всем, кому вместо долгожданного отпуска достались бесконечные рабочие будни. Главную роль в видео исполнил комик Илья Макаров, а вместе с ним в кадре появились поклонники коллектива.

0: Еще в начале июля Ленинград объявлял кастинг, пригласив на съемки мужчин с яркой внешностью и типичной мужской профессией или необычным навыком. Именно они и стали героями нового клипа, который уже доступен на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наша_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: спортивных пространств и 4 здания культуры. В числе знаковых проектов мэр назвал комплекс городской онкологической больницы номер 62 в Сколкове. Сейчас строится новый корпус НИИ скорой помощи имени Склифосовского, а также ведется комплексная реконструкция центрального московского ипподрома на Беговой улице. Всего с 2011 года в Москве построили порядка 1250 объектов социальной инфраструктуры. Ежедневный оборот одного из нелегальных криптообменников в деловом центре Москва-Сити составлял от 1 до 2 миллионов долларов. Таким образом, в месяц выходило примерно от 2,5 до почти 5 миллиардов рублей по текущему курсу. Это следует из показаний одного из задержанных сотрудников криптообменника. Как сообщили сегодня в Центре общественных связей ФСБ, в Москве пресечена работа 9 каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты. Задержано более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена. Через них украинские колл-центры легализовывали средства, похищенные российских граждан в результате дистанционного мошенничества. Также задержаны курьеры-мошенники в возрасте от 18 до 25 лет. Начались работы по восстановлению исторического облика путевых стен станции Смоленска Арбатско-Покровской линии метро, сообщили в мэрии. Сотрудники мастерской керамики Центра реставрации московского метрополитена уже изготовили первую партию новой плитки для облицовки. После успешного сравнения с оригиналом ее используют при реставрации. В настоящее время специалисты приступили к демонтажу первого участка старой облицовки. Работы выполняются только в ночное время, после окончания движения поездов. Станция Смоленская была открыта в 1953 году в составе участка площадь Революции Киевская. Функции заморозки годового абонемента на время отпуска на транспортной карте «Тройка» в мобильном приложении воспользовались более 31 тысячи раз, сообщил департамент транспорта. Заморозка доступна в течение 14 суток на билете «Единый» на 365 дней. Воспользоваться функцией можно один раз за время действия абонемента. Во время заморозки не следует совершать поездки по билету, иначе функция отменится. Интерактивные экскурсии, концерты и другие мероприятия пройдут в столице в выходные дни в рамках программы «Лето в Москве». Как сообщили в департаменте культуры, в частности, дети и взрослые смогут попробовать себя в роли покорителей космоса с помощью интерактивного тренажера «Орион» в фойе Музея космонавтики. В Большом дворце музея-заповедника Царицына представят концертную программу «По скалам и фьордам». Гости услышат музыку норвежского композитора Эдварда Грига. Ознакомиться с полной афишей мероприятий в выходные можно на сайте билет.мос.ру. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Наша реклама. Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
3: Наше радио. Это навсегда.

0: Наша реклама.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭДО-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Верховный суд России подтвердил, что получил исковое заявление об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы 9-го созыва от политической партии «Яблоко». Разбирательство назначено на 10 августа. По данным новостям,

0: их в страну без согласия правообладателя. Он был введен в мае 2022 года. Продлен до конца нынешнего и планируется к сохранению на будущий год. Разрешительные документы на открытие купального сезона получили уже 105 пляжей в Анапе. 4 еще проходят экспертизу, сообщили в правительстве. Отсыпка пляжных территорий, которые пострадали при крушении танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года, завершена. Мониторинг акватории Черного моря, также побережья Краснодарского края и Крыма продолжается. Новых выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. С начала работ очищено более 3500 квадратных метров береговой линии, в том числе повторно. Собрано свыше 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. В прибрежной акватории водолазы провели очистку дна Черного моря. Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет программу полетов из Москвы в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби с 1 октября. На маршруте будут задействованы самолеты «Боинг 737-800» двухклассной компоновки «Бизнес» и «Эконом». Как сообщает Ассоциация туроператоров России, стоимость билета на 1 октября начинается почти от 48 тысяч рублей. На следующие дни цена ниже примерно на 10 тысяч. Ранее «Аэрофлот» возобновил полеты в Дубай из Москвы и Краснодара. В марте российские авиакомпании приостановили рейсы в ряд стран Ближнего Востока на фоне военных действий в Иране. Более 1500 заявок из разных стран поступило на участие в короткометражной секции фестиваля «Короче» в этом году. В основную программу вошли 28 фильмов из России, Казахстана, Узбекистана и Грузии, а также один российско-иранский проект, сообщили организаторы. На фестивале также пройдет конкурс дебютного полнометражного кино. В него вошли 9 картин молодых режиссеров. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма», мы теперь есть в «Максе», «ВК», «Дзене». Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в 10-бальное шоу и во вторую половину этой жаркой августовской пятницы. Напарник, привет.
2: Здравствуй, Андрей Георгиевич. Привет, ребята. Добро пожаловать в лучшее шоу в обозримой вселенной.

0: как обычно, короли вечернего радиоэфира, готовы скрасить ваш денек, ну, до чартовой дюжины, как минимум, часа на
1: три. Ну, до 7 вечера мы с вами, да, это, в общем-то, да. Наша такая пятничная традиция.
0: Да, хорошая традиция.
1: Хорошая, конечно.
0: Я бы ее перенес на
1: другие. Все остальные. Нет, ну, нельзя так.
0: Не, ну, а почему нет? Почему нельзя? Кто пробовал хоть раз?
1: Ну, вообще-то, знаешь, подумать что? На эту тему можно.
0: Есть предмет для размышлений.
1: То есть ты считаешь, что мы рано приходим на работу и поздно уходим?
0: Нет, приходим в самый раз, уходим поздновато.
1: Поздновато. Ну, я знаю, почему Игорь так об этом думает, потому что сейчас день все короче и короче, а погода позволяет кататься на мотоцикле, а ехать на мотоцикле затемно уже не хочется.
0: В темноту это отвратительно вообще, ездить за рулем. Терпеть не могу. Ладно, ребят, давайте не об этом. Традиционно начнем мы с того, что проверим, насколько мы на одних нотах, на одних аккордах и на одних текстах с вами выпущены, замешаны и сформированы как личности.
1: Да, это ты все правильно сказал. Готов?
0: Да, давайте. Итак, я там, где ребята толковые, я там, где плакаты вперед, где песни рабочие новые, страна трудовая поет.
1: Да прям как Маяковский сейчас.
0: Ну, практически, да. Хотелось бы, конечно, как он. Он же зарабатывал больше всех. Да, получал, потому что писал вот эту лесенку.
1: А чего ему не зарабатывать было? Еще как читал.
0: Да. Итак, ребята, если знаете, какая песня сегодня загадана, вы можете написать через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах, если догадались, какая
1: сегодня. Не обязательно писать название песни.
0: Артисты исполнители.
1: Да все, что хотите. Чтобы было понятно нам, что вы знаете, о чем идет речь.
0: Совершенно верно. Все. А мы потихонечку будем загружаться в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
2: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
2: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
2: Наше радио.
6: Так звучит наше радио.

наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и как обычно, в общем-то, не составило нашим слушателям труда угадать, что за песня скрывается за этим четверостишем, который зачитал мой напарник.
2: Ну, там и были варианты, что не надо печалиться, да. И «В стране магнолий». Нет, ребят, песня «Мой адрес, Советский Союз», конечно. Задорная комсомольская песня.
1: 73-й год, если я не ошибаюсь.
2: Да, страшно сказать, когда это было. Страшно считать.
1: Что, когда это было? Меня еще не было, и тебя тоже не было.
2: Давай, Андрей Германович, послушаем, как звучало это. Да.

0: там, та-ра-да-там.
1: А между прочим, я постер видел. У этой песни есть свой постер, такой красивый, черно-белый, где ребята из Самоцветов стоят, такие уже, знаешь, уже почти как рок-группа. Очень серьезно.
0: Ну, так они и были рок-группами того времени. Ну, как, ну какими, да, какими, да, могли, да, быть? Да. Это же были вокальные, инструментальные, ну, так, ансамбли. Да. То есть посмотри на, господи, на группу «Песнеры». Вот конца середины 70-х. Это же прямо, это арт-рок в чистом виде.
1: Ну, оно же все просачивалось.
0: Владимир Мулявин. Это просто был образчик, мне кажется. Вот эти усы, это грива. На группу «Земляне» посмотри, как выглядели. На группу «Цветы» посмотри. На всех, кого не посмотри.
1: Все-таки они, это такой не хэви-метал еще. Это все-таки...
0: Ну, хэви-метала тогда как бы и...
1: Не было.
0: Не, ну, был, наверное, какой-нибудь Black Sabbath, но, ну, это что-то экстремистское
1: что-то
0: было.
1: Что-то, да, такое начиналось.
0: А так выглядели, конечно, все очень стильно. Ну что?
1: Еще же они ходили в этих замечательных джинсах. Широкие, узкие сверху, широкие клёш снизу.
0: Клешон.
1: Рубашки с большим воротом.
0: Да, с петухами. И все это возвращается в моду. Сейчас, конечно, вот посмотри на, как их называется, их Феня называет, нишевые парни. Вот они, которые,
1: нишевые парни,
0: да, на Китай-городе вот ходят. Они же все в этих, вот, как из мультфильма, вот Трубадур. Mm-hmm. Вот Трубадур.
1: Абсолютно.
0: Луч солнца. Mm-hmm. Вот это вот сейчас нишевые парни так выглядят. Mm-hmm. При том, что прошло сколько, 50-60 лет практически.
1: Слушай, напарники, не примкнут ли нам к этим нишевым парням?
0: Нишевые деды.
1: Нишевые деды, да. Мы бы, кстати, хорошо с тобой выглядели бы. Я хочу брюки клеш, джинсы клеш.
0: Так а кто тебя останавливает? Ребята, никто, а что бы вот вы... Давайте сегодня тему такую, давайте, затронем, давайте. Потому что мода, она как бы циклична и беспощадна во многом. Вот Андрей Георгиевич хочет клиши.
1: И казаки.
0: И казаки.
1: Они, конечно, не очень совместимы.
0: Почему?
1: Друг с другом.
0: Очень совместимы как раз-таки.
1: Серьезно, а мне кажется, нет.
0: Еще
1: казак должен быть низкий.
0: Еще, в смысле, зачем? Любые казаки с клишами сочетаются, только дай. Ну, вот они как бы, мне кажется, созданы. Ну, если мы говорим в парадигме вот того, да, трубадуров, то
1: и
0: они очень...
1: рубашку, и все это заправлено в брюки.
0: Широким воротником.
1: В джинсы.
0: И рубаху такую до пупа расстегнутую.
1: Можно и так, но мне уже сейчас, наверное, не стоит.
0: Ребят, что бы вы вот из...
1: Пуп показывать.
0: Пуп солнца золотого. Туч скрыла пелена.
1: Поэтому рубашечки прикроем.
0: Пупа скрыла пелена. Ребят, что бы из моды ушедшие взяли бы и вернули с удовольствием. Вот. Пишите через
1: луноходы
0: сайт.
1: Луноходы я бы еще вернул. Помнишь луноходы?
0: Пожалуйста, дутики.
1: Да.
0: Покупай в моде сейчас.
1: Да.
0: Ты будешь самым стильным дедом у себя
1: в
0: поселковом поселении, в загородном поселении. Так носи, что ты на работу приезжаешь.
1: Да ну нет.
0: Я тебе считаю, у тебя пуховичок есть, тебе нужна еще шапочка, петушок. И ты будешь, знаешь, такого похож на этого Вовку, который попугая Кешу подобрал.
1: Ребят, ждем ваше сообщение через наш сайт или через наших ботов.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Вот многое хотят вернуть, а про барсетку никто не написал. Даже обидно как-то немножко. Но мне бы не хотелось себе возвращать
2: Почему?
1: Барсетку. Это вообще, честно сказать,
2: с барсетоном под мышку.
1: Неудобная сумка.
2: Как, зато все влазят.
1: А потом ее вечно воровали, вечно где-то ее забывал, терял.
2: Смотря у кого.
1: У тебя не воровали ни раз барсетку?
2: Нет, я знал людей, у которых...
1: Барсеточники, они так и называют.
2: Там тульский токарев лежал, и как бы опасались у них воровать эти барсетки, потому что люди очень серьезные были, знаешь, можно было взять эту барсетку, и потом бы нашли бы тебя где-нибудь.
1: Ну, я думаю, что когда они открывали, они ее быстро возвращали.
2: Ну, типа того. Разрешите мне носить топик «Титаник».
1: Симпатичный, кстати, я посмотрел их в интернете.
2: Топик «Титаник»,
1: да.
2: Мы не носили.
1: Мы с тобой не можем его носить.
2: Это
1: не
2: чисто девочковое?
1: Конечно.
2: Да?
1: Привет, десятибалльники, хочу вернуть джинсы с большими дырками. А то не видать их в последнее время, пишет Маша. Замечу, здесь 20 годиков. Маша, мне кажется, джинсы с дырками продаются везде.
2: Маша, вот недавно певец Шаман сжег свои кожаные штаны. И вот как раз в момент сжигания в русской печи кожных штанов Ярослав был как раз-таки в драных джинсах. Угу. То есть, ну, вряд ли Ярослав носит какую-то немодную одежду. Ну, все-таки человек публичный, концерты дает.
1: Потом, давайте будем честны, сделать джинсы с дырками это гораздо проще, чем...
2: Сделать джинсы без дырок, если... Ребят, пишите, что бы вернули через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
2: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
1: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И что вы хотите вернуть из вещей, которые уже вышли давно из моды, устарели, возможно, даже? Много вариантов есть.
2: Варенки, ирокез, косухи. А то ведь сейчас такого не найдешь уже, к сожалению, Сергей из Москвы. Ну, знаете, варенок мы тут с Андреем Геннадьевичем согласны. А ирокез, не всем...
1: Ну, я, честно говоря, уже давно без ирокеза.
2: Ну, не всем уже есть из чего делать. Помнишь, был фильм такой...
1: Почему? Можно накладной, знаешь?
2: Да, про накладной ирокез. Помнишь, фильм был «Последний из магикан», по-моему, советская экранизация. Да, советская экранизация. Там, как же его звали, Терновый Шип был, индеец. И его исполнял артист... Актеру, у которого изначально, прическа такая с открытым верхом была. И вот ему прилепили этот ирокез. И это выглядело крайне странно.
1: Ну почему, на самом деле? Может так раз тут?
2: Нет.
1: Привет, короля вечернего эфира. Костюм тройка, длинный черный плащ, шляпа, Сергей пишет.
2: Кстати, да.
1: Класс.
2: Я вот, знаете, Андрей Геннадьевич, я посмотрел тут фильмы, как-то про... Скажи мне...
1: Про шпионов.
2: Рокки Сифреди... Рокки Сифреди, это же не про то. Это... Скажи мне...
1: Вот, ты путаешь артистов, дружище?
2: Нет. Рокки Сифреди это псевдоним, взятый в честь героя фильма, где Бельмондо с другом своим... Как его? С Аленом Делоном, где они играют.
1: Один шанс на двоих они играли.
2: Нет. Где они Марсель на дыбы ставили. Королями Марселя становились. Собственно, Барсиан, не помню, короче, про мафию.
1: Так.
2: Вот. И вот это вот стиль гангстерский 30-х годов. Какие там шляпы, Андрей Геннадьевич?
1: Шляпы шикарные были.
2: Какие там двубортные пиджаки? Я смотрю на все это и думаю, господи, почему все это вышло из моды?
1: А вообще это очень странно,
2: я
1: что это вышло из моды.
2: Я бы сказал, сейчас пошил бы двубортный костюм.
1: Да, это было бы стильно.
2: Полосатый.
1: И на работу ходить.
2: И ходил бы как Аль Капоне.
1: Да, и шляпу, и как Аль Капоне, в принципе.
2: И прическу с открытым верхом, как Аль Капоне.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Мы продолжим вспоминать вещи, которые здорово было бы вернуть назад.
2: Так, авоська наша, все.
1: Да, согласен,
2: авоська. По дороге на дачу, люди из Поворо, всем привет, всех с пятницей. Кого-то с днем рождения, всем хороших выходных, Виктория.
1: Виктория, чувствую, у вас в авоське все хорошо.
2: А Виктория, хорошая идея. Авоська, ну прикольно.
1: Авоська очень удобная вещь.
2: Пытались как-то ее...
1: Знаешь, вот эти шоперы, которые, сумочки, которые тряпочные, очень модные почему-то, они не такие удобные, как авоська. В авоську-то влезала, она же растягивалась еще ко всему прочему.
2: Да, да, да.
1: Привет, напарники. Рад бы вернуть галстук-бабочку. Я еще и в школе, и в универе строил новомодных. Ну и пионерский галстук, разумеется. Тут вы хоть и помладше, но, думаю, тоже согласитесь, это наше. Ну как, мы...
2: Ну это в определенном возрасте, да. Но по достижении определенного возраста уже пионерский галстук нет. А галстук-бабочка, в принципе, вещь такая, знаете, очень нужно уметь ее. Не ко всему идет. Вот. То есть нужен обязательно смокинг.
1: Вообще, мне кажется, все-таки это какой-то аксессуар артиста.
2: Почему? Или Джеймса Бонда.
1: Ну, или Джеймса Бонда.
2: Ну, нужен смокинг. То есть под обычный костюм
1: понятно,
2: костюм
1: что...
2: не наденешь.
1: Да, не наденешь.
2: Доброго вечера. А я бы платье в стиле стиляк хотела с пышной юбкой и подъюбником. И джинсы клёш хотела купить, когда подруга объявила дресс-код на день рождения, белый верх и джинсы. Кстати... Вот эти вот платья с подъемником, это смотрится просто, ну, это очень здорово смотрится.
1: Ну, конечно, вообще это секси прямо сразу.
2: Ну, да, мы как-то обсуждали с Андреем Германовичем вот эту вот историю, когда война закончилась во всем мире. Ну, то есть не самые легкие для всего человечества были времена, и потом вот эта вот оттепель, и когда человечество... не тратила уже много денег на войну, на как бы, ну, на какие-то на милитаристические расходы, и был пущен потенциал этот в моду. Тогда появились шикарные эти автомобили.
1: Да,
2: вот это вот моды, стиляги. Все это выглядело безумно красиво.
1: А я, кстати, знаешь, еще одно сообщение в тему тогда зачитаю. Здравствуйте, я бы вернула косухи, да и, в принципе, практически всю моду 2000-х. А еще очень хочется вернуть моду, чтобы мужской пол одевался более мужественно, а женский более женственно, чтобы хотя бы различить можно было, какого пола человек перед тобой. На самом-то деле, слушатель абсолютно прав, что сейчас очень сильно размазалось.
2: Это, брат, унисекс.
1: Ну, я же не унисекс.
2: Ты нет. Но ты уже не основной потребитель моды.
1: Но подожди.
2: Смирись с этим, просто смирись.
1: Подожди.
2: Просто смирись.
1: Хорошо.
0: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И чуть-чуть времени остается у нас обсудить вещи, которым пора бы дать второй шанс.
2: Я всю жизнь была в восторге от платьев «Татьянка».
1: Да. Да.
2: Вот эти, как у Гурченко были. Ну, это же чистая грация. Еще
1: да,
2: к фигуру
1: да.
2: к ним такую же. Эх, Ирина из Петрозаводска.
1: Ну, что поделаешь, тут уже...
2: Что выросло, то выросло.
1: Да. А еще я хочу черно-белый пакет с дамой в шляпе. Не помнишь ты их? Везде они были, все ходили с этими.
2: Помню. Сейчас вспомнил.
1: Да.
2: Вернуть бы короля и шута в полном составе. Да, кстати, сегодня Михаила Юрьевича день рождения. Так что... Где бы ты ни был, Миш, поздравляем. Обрелки на телефон мне очень нравились.
1: Я что-то не очень помню.
2: А кобура на телефон, которая на пояс вот крепилась.
1: Да. А? Прекрасная ведь штука была.
2: Ну как сказать?
1: Вышла из моды. А что? Ну, нет, у меня просто некоторые друзья не носили, они боялись, что потом у них,
2: что?
1: Простите, с эрекцией будут проблемы, уж очень близко.
2: Да ладно, это. А где они носили?
1: Ну, где-то.
2: В нагрудном кармане, так для сердца.
1: Для сердца плохо.
2: Да. Вообще, конечно, мода цикличная.
1: Абсолютно.
2: И если у вас где-то лежит то, что вы носили, ну, году в 2007, если вы еще в это влезаете... то, в принципе, если вы сейчас в это во все влезете, вы имеете шанс быть причисленным к отряду...
1: Стилягам.
2: Нет, к нишевым. Нишевая — это очень мода. Потому что, ну...
1: Почему?
2: Ну, вот нишевые парни, нишевые девчата, они сейчас как бы вот...
1: А если человек идет по улице с барсеткой, он нишевый?
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок вместе порядки получения на aurora.mall.ru/18+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Сергей Собянин открыл новую эстакаду по основному ходу шоссе энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавинским проездом. Как рассказал мэр, в этом месте все время фиксировались пробки по 9 баллов. Вот эстакады улучшат сразу транспортную доступность трех районов столицы и подмосковной Балашихи. Собянин отметил, что в этом районе нет ни метро, ни трамвая. Жители давно просили построить трамвайные пути. Он выразил надежду, что осенью здесь уже будет запущен первый трамвай. На участке шоссе энтузиастов от Новогиреевской улицы до улицы Столяров будет организовано бессветофорное движение транспорта, а под эстакадой круговое движение с выездами на Свободный проспект и Большой Купавинский проезд. Всероссийский оздоровительный фестиваль «Здорово на все 100», где можно будет пройти бесплатную диагностику, пройдет на ВДНХ с 14 по 16 августа. Мероприятие объединит выставку оздоровительных технологий, деловую программу с участием федеральных экспертов оздоровительной индустрии, бесплатную диагностику для всех желающих. 15 августа состоится также уникальная массовая

0: Вы свободны. Пешие экскурсии, посвященные столице, пройдут в августе, сообщили в департаменте культуры. Так, Дом русского зарубежья имени Солженицына завтра в 13 часов приглашает на экскурсию «Тихий уголок Москвы» по улицам и переулкам Ивановской горки. В воскресенье в 16 часов можно присоединиться к экскурсии Алексея Ремезов «Человек с подстриженными глазами». Московский государственный музей «Дом Бурганова» также приглашает на пешеходные тематические экскурсии. Ознакомиться со всеми предложениями можно на сайте билет.мос.ру. Выставка гладиолусов пройдет в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» с 13 по 15 августа. Экспозиция объединит лучшие образцы отечественной и зарубежной селекции, включая новинки последних лет. Все растения выращены членами Московского клуба гладиолусов на собственных участках в условиях Подмосковья и ближайших регионов. Особое внимание уделено новым гибридам ведущих и начинающих селекционеров клуба, часть из которых пока не имеет названий. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Сейчас с напарником выходили на улицу, так сказать, подышать немножко воздухом. Ну, там прямо там курорт.
2: Ну да.
1: Курорт.
2: Да. Там хорошо, там замечательно. Ну вот.
1: Ну, если, немножко влажновато, конечно. Ну,
2: если есть возможность не сидеть в закрытом помещении, а провести 10 минут на воздухе, ну не знаю, выйти вместо перекура, ну вот просто, ребят, воспользуйтесь такой возможностью, выйдите, подышите свежим воздухом.
1: Да, потому что такая погода в Москве, это, конечно...

0: редкость.
1: И в этом году боюсь, что это последняя жара.
0: Ну, может быть, хорошо. Знаешь, честно говоря, по мне-то жарковато, потому что тропическая жара такая.
1: Вот тут мы разговаривали в прошлом часе, чтобы вернули из того, что да, а мне тут вдруг интернет подкинул Люси Лью, помнишь?
0: Конечно.
1: Зена, королева воинов.
0: Конечно.
1: Вот вернуть бы, что ли?
0: Подожди, а тебе зачем? Спросите.
1: Не, я тебе объясню, зачем. Ну, ты, вот тебе там...
0: В Тураме она была очень хорошо обыграна, там этот всю башкой бегал Фрай.
1: Вот. Да просто вспомнилось, сколько там, 11 часов утра, и вот ты включаешь телевизор, бежишь, включаешь телевизор, потому что там Зена, королева воинов.
0: Ну, она такая секси была.
1: Ну... Как и положено королеве воинов. Ребята, в этом часе мы давайте отвлечемся от Зены и поговорим.
0: Уже поздно. Уже нельзя, ты уже.
1: Почему?
0: Ну, потому что сейчас все вспоминают королеву воинов.
1: Давайте поговорим про планы на предстоящие выходные. У тебя какие планы, Андрей Германович?
0: У меня очень плотный завтрашний день. Я еще, честно говоря, хочу попасть завтра на катер, поймать еще вот этот теплый денечек, может, покупаться, сходить. А в воскресенье я буду деградировать. Угу. Прямо вот у меня прямо в воскресенье я хочу вот позаниматься какими-то своими делами, так, рутиной.
1: Угу. Я планирую завтра сесть в самолет.
0: Ну, то, что у тебя-то завтра план...
1: Следите во всех социальных сетях.
0: А что, ты будешь прямо выкладывать, как ты сел в самолет?
1: Конечно, я буду выкладывать, что я съел в самолете.
0: А пряжку будешь фотографировать?
1: Обязательно, есть у меня традиция, да, я фотографирую пряжку привязного ремня, ну, ремня безопасности. Дело в том, что у каждого ремня безопасности есть уникальный номер. Вот, и... Я фотографирую всякий раз вот этот уникальный номер в надежде, что когда-нибудь я сяду, ну, то есть шанс равен нулю практически, сесть и сфотографировать пряжку с точно таким же номером.
0: Ноль.
1: Да,
0: ноль.
1: Но...
0: При условии, сколько ты летаешь, ноль.
1: Да, но я фотографирую все равно в надежде, что однажды, возможно, мне повезет.
0: А есть у тебя в твоей фотогалерее вот этих вот замочков какой-нибудь золотой, например? Дубайскими летал авиалиниями, где там все в золоте?
1: Не, не летал. А, кстати, ремни безопасности делают по единому стандарту, они не из золота.
0: Нет, конечно, они не из золота, но
1: они
0: позолочены.
1: Нет, они все делаются одной фирмы, я узнавал как раз-таки. Они делаются одной фирмы.
0: Что ты мне рассказываешь? Я пристегнулся золотой пряжкой. Я тебе ее найду сейчас.
1: И бортпроводник был с золотыми коронками.
0: Бортпроводница.
1: Тем более золотыми
0: коронками. И ели бы на золоте.
1: Золотыми
0: вилками, золотыми
1: ложками. Ребята, пишите про свои планы, чем вы планируете в субботу и воскресенье заняться через сайт наш.ру и через наших ботов в мессенджерах.
2: Наша реклама 1000 ярких эмоций дает. Аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, кстати, пишет нам напарник слушательницы, летела из Краснодара в Новосибирск, там пересадка 2 часа. Сажусь в самолет, который уже должен лететь в Китай на те же места, что и летела, и понимаю, что это тот же самый самолет. Потому что в кармашке кресла оставлена моя бутылка.
2: Вы крайне везучий человек.
1: Да, это очень редкий
2: такой. Потому что шанс попасть на то же самое место, он... Ну, представьте, сколько в мире самолетов, помножьте на количество кресел. В общем, шанс крайне низкий.
1: Да не, ну здесь вы попали просто потому, что этот самолет, по большому счету, просто с посадкой летел. Так, идем дальше.
2: Да, что нам
1: чем тут заняться, когда тебе 40 годиков, огородными работами?
2: Ой, скучно. Скучно, девочки. Ну, привет. Жена с сыном открыли купальный сезон в парке Михалково. Отстроили шикарно, бассейн, душевые, прелесть, пишет Руся. Mm-hmm. Ты был, кстати, в Михалково?
1: Не.
2: Я тоже.
1: А, подожди, в Михалково где?
2: В парке.
1: В парке?
2: Да.
1: А что там должен сделать?
2: Купаться, купальный сезон открыл. Не. Я просто на шару спросил, а ты и повелся.
1: Игорь, Андрей, привет. Планы привет на выходные. Я начну подготовку от качки меда. Отдохну хорошенько, на следующей неделе предстоит огромная работа. Пишет нам из Манитобы Дмитрий.
2: Ну вот, охотникам желают ни пуха, ни пера, рыбакам ни чешуи, ни поклевки.
1: А вот интересно, что
2: пчеловодам. Пчеловодам. Ни жужу, ни жужу.
0: Наше радио. После

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Наоборот, я только сейчас помнил, почему разговор зашел про Михайловские пруды, Михалковские, вернее, и ты у меня это спросил. Я же абориген. Это же коптевские, коптевская
2: тебе
1: тема.
2: Тебе подсказали, что это Коптево.
1: Да, да, и теперь я понял, что это за пруды, но я в них никогда не купался, даже в детстве.
2: Я знаю, вот в Коптево там, ну, недалеко от
1: Бани
2: Коптево.
1: Бани есть.
2: Бани. Рынок Коптевский знаю.
1: Был.
2: Озеро Байкал знаю, которое вот туда вот к Тимирязевке вверх. Где кинотеатр Байкал был.
1: Так.
2: Там и то и озеро назвали.
1: Озеро прекрасное. Байкал. Большое, чистое.
2: Ну, как чистое? Ну, купались мы там пару раз в состоянии, которое Минздрав всячески...
1: А Минздрав, кстати, про состояние ничего не говорит. Он просто не рекомендует.
2: Он говорит, не купайтесь в этом состоянии.
1: А, да, вот. Не надо.
2: Завтра пойду... Кстати, мне тут сказали, что где-то в Сокольниках открылся тоже городской пляж. Мне друг звонил в выходные. И там прям вообще...
1: Что?
2: Там прям вот все Сокольники, все.
1: А что там в Сокольниках, кроме Яузы, простите?
2: Нет, там какой-то пруд какой-то открыли, то ли на озере, то ли еще чего-то.
1: Там лоси купаются зимой.
2: Нет, лоси в другом месте купаются.
1: Так, ребят, какие планы у вас на предстоящие выходные? Делитесь через сайт наш.ру, через наших ботов. Читаем в этом часе ваши сообщения.
0: Наше радио.

пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Наша реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-МОП». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».

0: бонусами Сбер Спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
2: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
5: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И про планы на выходные спросили, потому что погода вроде неплохая, обещают, что будете делать.
2: Завтра пойду на праздник огурца в городе Шклове, пишет Николай.
1: А вот что это за праздник огурца? Ну,
2: по-моему, я был в Шклове, это Беларусь же у нас, по-моему. По-моему, я был в Шклове. Что-то вот мне подсказывает.
1: Нет, что за праздник огурца? То есть, как его празднуют?
2: Ну как?
1: Наливай и пей. Кидаются огурцами, закусывают молоко.
2: Большинство праздников празднуется.
1: Всем привет, поеду в деревню кушать мясо и кедрач. А еще косить, кормить кроликов, я так понимаю.
2: Кролей, да.
1: Да, и кайфовать.
2: Ну, кролики прикольные. Так, всем вечера наитеплейшего. Планы на выходные тюленьи. Есть, спать, встреча с друзьями, отдых, вкушать вкусняшки, вот, это про проесть, и вдыхать свежий воздух на даче. Люди из повара, всем привет от Виктории.
1: Класс. А мы завтра на свадьбу. Купила розы шикарные, еду и радуюсь.
2: В такую жару на свадьбе.
1: Ну, завтра уже вроде получше немножко.
2: Но все равно жарко будет.
1: Если про Москву и Московскую область.
2: Завтра в планах начать бодрое утро с пробежки и в обществе незнакомых людей. Таких же бегунов, как я. Совмещаю командировку и хобби. Во как.
1: Вот напишут: всем привет. На выходные пойду на гастролето в Смоленске. Знаешь ли ты, что такое гастролето в твоем родном городе?
2: Гастролето в Смоленске. Я другие знал. Ну, я просто давно уже в Смоленске как бы за культурной жизнью не следую. И вот то, как бы сказать...
1: Толстой... Нет, кто у вас за водкой-то идет? Памятник кому стоит, кто идет за водкой? Толстой идет за водкой или Пушкин идет за... Да нет, там же прекрасно. Мне Сережа рассказывал, что... Памятник стоит, человек с рукой и указывает на гастронома. Он считается...
2: Нет, это какие-то байки, Андрей Геннадьевич. Я вот четверть века в Смоленске прожил, никто у нас там за водкой ни с памятников не ходил.
1: Так, давайте-ка, люди, живущие в Смоленске, напишите, кто у вас идет за водкой.
2: Это, не, это те самые, это москвичи понаехавшие придумали.
1: Думаешь?
2: Ты уверен. В Смоленске никто никаких памятников никуда за водкой не отправлял. У нас люди культурные, высокоинтеллектуальные. Вон, гастролето проводят.
1: А вот что такое гастролето?
2: Как что? Собираются и гастрит себе наживают.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Да, напарник, да, время нелинейная история. Время бывает растягивается, а бывает это сжимается. Это ты сейчас сидишь, поглядываешь на часы, и я понимаю...
2: И ты выходов еще настаивал в этом часе через каждую песню. Пишет нам, что Шклов действительно это 40 километров от Беларуси, от Орши. Я помню, потому что мы с родителями, когда я маленький, ездили в Витебск и в Оршу, ну, чаще в Оршу, мне покупать школьную форму. Потому что, на удивление, в Беларуси вот, вот этих вот курточек, да, тогда это называлось «Белоруссия», а не «Беларусь», как сейчас, вот этих курточек школьных не было. Были нормальные костюмы для мальчиков, синие костюмы, ну, то есть пиджак, брюки, ну, то есть форма, как бы, и на удивление мы там все время покупали. И мне прям вот...
1: Самый модный был.
2: А еще какие там были кукурузные палочки глазированные. Это что-то. И вообще вот как-то одно время в Беларусь прям вот... Поездка в Беларусь ассоциировалась с тем, что это будет вкусно, это будет нажористо, это будет что-нибудь такое... Пузата Хата у них была, вот эта вот сеть ресторанов.
1: Прям это вот, прямо в твоем детстве, да?
2: Ну, уже и в подростковом, и в юности.
1: Вот.
2: Очень люблю Беларусь, прям вот.
1: Да, Беларусь прекрасна. А мы завтра поедем в Чкаловск на фестиваль «Русские крылья».
2: Почему сложно, спрашивают, мы тут рассказывали, что сложно попасть на одно и то же место, летая самолетами. Рейсы часто спаренные туда-обратно, региш одинаковые места. Ну, ребят, это если, как сказать... Если, короче, объясняю, если это не, короче, не нулевая вероятность, она присутствует, но попасть на одно и то же место, вылетая...
1: Нет, это можно сделать специально, то есть это так, нет, действительно подгадать-то можно. Да,
2: даже вылетая одним и тем же бортом, очень сложно попасть на одно и то же место. Ну, то есть, вот я сколько раз летал, было такое, летел, самолет, он там имени Михаила Кустодиева, допустим, да, я лечу и туда, и обратно на нем, но попасть на то же место у меня уже не получается.
1: Я летал бортом имени Кокинаки.
2: Так.
1: Я как сидел там в супервипе.
2: Так в Кокинаки летел, так, и в Кокинаки приземлился.
1: Ой, в Кокинаки.
2: Я помню этот перелет, Андрей Германович.
1: Где этот лакированный стол был во весь самолет, не самолет, а бар. Было прекрасно.
2: Что, ребят, спасибо большое за ваше сообщение. Желаем вам прекрасно провести выходные дни, чтобы они запомнились. В конце концов, от лета... Знаете, вот сколько бы нам ни было лет, я сегодня мем этот нашел в интернете, мы все равно будем думать, что август – это последние дни перед школой.
1: Да,
2: поэтому,
1: конечно,
2: ребят,
1: конечно.
2: Каждый августовский выходные нужно с пользой проводить.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок, месте, порядке их получения на aurora.ru 18+.
4: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
5: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Созахинстройпроект» и декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Суммарные объемы торговли России и Китая, который стал ключевым партнером после начала спецоперации, по итогам первых 7 месяцев, увеличились более чем на четверть год-года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. За отчетный период товарооборот вырос на 26 с лишним процентов и достиг почти 160 миллиардов долларов. Стоимость российского экспорта в Китай за это время составила почти 86,5 миллиардов, а импорта китайской продукции около 73 миллиардов долларов. Первый показатель увеличился примерно на 24% год-году, а второй на 30%. В России необходимо развивать собственное производство беспилотных систем. С таким заявлением выступил начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин. Он подчеркнул, что это позволит отечественному производству не зависеть ни от внешних поставок комплектующих, ни от иностранных технологий. Головин порекомендовал поддерживать не только крупные предприятия, но и малые волонтерские команды. Marketplace Wildberries запустил тестирование новой партнерской программы, которая позволит предпринимателям открывать хабы для хранения и обработки товаров продавцов платформы. Как сообщила компания, инициатива станет частью комплекса мер поддержки партнеров. В рамках программы они смогут организовывать собственные хабы и получать выплаты за операции с товарами. По задумке Wildberries, такие площадки должны стать дополнительным звеном между продавцами и сортировочными центрами Marketplace. Программа позволит быстрее доставлять товары клиентам, а владельцам пунктов выдачи заказов и предпринимателям с помещениями расширить свои возможности, а также получить дополнительный источник дохода. Старший сын главы Чечни, заместитель председателя правительства республики, министр по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров удостоен звания Героя Чечни, соответствующее распоряжение.

0: выставка ретро и современной мототехники. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в финальный час десятибального шоу, в котором мы повеселим вас всякой интересной информацией, которую сами накопаем где-нибудь на просторах интернета.
2: Да!
1: Я сразу готов вас повеселить, потому что, ну, те, кто не знает, сейчас скандал вокруг Тур де Франс, женской версии его идет, потому что скандал по поводу титик, простите.
2: Что? Чем?
1: Ну, во-первых, в этом году очень красивые фотографии.
2: Так.
1: Велогонщицы, они все в декольте. И, как выяснилось... Большая грудь помогает велогонщицам устанавливать лучшие результаты. Причем уже даже были произведены расчеты аэродинамических вот этих всех версий. И выяснилось, что чуть ли не в час секунда добавляется. А как ты понимаешь, на гонке это, в принципе, результат.
2: Да.
1: Если я не ошибаюсь, я по поводу прибавления вот этого времени. Значит, другие велогонщицы посмотрели на все на это и начали... делаю всего.

0: Нужны вкладки в бюстгальтеры,
1: так,
0: чтобы увеличить размер груди. И тут уже вступилось, я так понимаю, руководство большое, спортивное, Tour de France, mm-hmm. которые решили, что надо девушек проверять. То есть это натуральное у нее все, она может тогда ехать со своей натуральной.
1: А если не натуральной?
0: А если это вкладки, снимайте их. Потому
1: почему?
0: Что, а потому что это как в плавании, нельзя в гидрокостюме плыть.
1: Подожди, Андрей Германович, давай, здесь не гидрокостюм. Если пловец себе решит в плавочке запихнуть бульбу или банан. Ну, так сказать, эпатировать публику.
0: Мне кажется, лучше бульбу.
1: Ну, неважно. Главное, чтобы спереди, не сзади, да? Что его, снимать соревнований за это? Может,
0: он идиот.
1: Как плавник воду режет, что ли? Или одна отталкивается, как шестом?
0: А он может всплывать.
1: В общем, это какая-то дискриминация.
0: Я считаю, что девочек, во-первых, мне жалко, потому что у них начали проверять размер груди. Тут еще сказал, что какой-то мужик пошел все проверять вместо женщин. Ну, в общем, действительно, вот, я могу сказать, 0,78 секунды на каждый километр. Помогает большая грудь.
1: Верните велосипедисткам Тите.
0: Нет, на самом деле.
1: Не троньтесь.
2: Наша реклама. Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Так бьется сердце.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, кого группа Сева Иванов пригласила, чтобы обновить песню «Татами», и узнаем, чем 24/7 заняты герои новой песни группировки «Ленинград». Команда Сева Иванов представила обновленную версию песни «Татами», записанную при участии лидера группы «Конец фильма» Евгения Феклистова. По словам музыкантов, композиция, которую многие уже могли слышать раньше, получилась совершенно новое звучание благодаря совместной работе с Феклистовым. Новый вокал и свежая аранжировка позволили по-новому взглянуть на уже знакомые.

Послушать обновленную версию «Татами» можно на всех основных музыкальных площадках. Группировка «Ленинград» представила клип на новую песню «24/7». Это ироничный гимн, посвященный всем, кому вместо долгожданного отпуска достались бесконечные рабочие будни. Главную роль в видео исполнил комик Илья Макаров, а вместе с ним в кадре появились поклонники коллектива.

0: Еще в начале июля Ленинград объявлял кастинг, пригласив на съемки мужчин с яркой внешностью и типичной мужской профессией или необычным навыком. Именно они и стали героями нового клипа, который уже доступен на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что интересного в интернете обсуждают?
2: Ну, ты вот сейчас много, и ты в том числе, говорите про фильм Кристофера Нолана «Одиссея», да?
3: Да, у меня уже приятельница ходила, очень рекомендую.
2: Дорогой Кристофер Нолан, у нас есть потрясающий сюжет для вашей следующей работы. Причем, знаешь, как это любят в американских фильмах? Основано на реальных событиях. Про русского настоящего мужчину. История следующая. Алтайский край. Боец вернулся с СВО и поехал отдохнуть.
3: Потрясающая история.
2: Да. В один из дней поехал он верхом на лошади и вдруг заметил, что за ним бежит медведь. Надо понимать, что медведь явно бежал не с целью познакомиться, видя лошадь и крупного мужчину верхом, а с целью добыть пропитание. Они сейчас жирок нагуливают в зиму. Так что вот. Наш бравый мужчина решил остановиться, ну и отпугнуть косолапого, благо, я так подозреваю, ружье при нем какое-то было.
3: Как было где-то на всех мужчинах. Решил разобраться с медведем.
2: Да, подъехал в какой-то момент к дереву. Угу. И в этот момент в дерево ударяет молния. Причем ударяет так, что коня наповал нашего героя, поражение электрическим током. Медведь
3: испуганно... В него тоже молния попала, да.
2: Медведь испуганно удирает.
3: Про медведя все, но история закончена.
2: Казалось бы, ребята, лошадь падает и придавила герою ногу. Казалось бы, все, кранты. Но нет. Боец оказался парализован и едва мог пошевелить одной рукой. Но не сдался, смог выбраться из-под лошади и прополз больше километра до дороги. По пути при этом отстреливался от медведя, которого молния не напугала, и он очень хотел, видимо, полакомиться морпехом, но не тут-то было. При этом сам себе еще боец сделал массаж сердца. Вот это, ребят, вот действительно, вот если снимать... Как там фильм этот был? «Выживший», да, с Леонардо Ди Каприо. То это прям детский лепет по сравнению с тем, что пережил этот мужчина. Вот искренне восхищаюсь такими людьми. Так что, если кто из голливудских режиссеров вдруг решит экранизировать, милости просим к нам на Алтай.
0: Наша реклама.
4: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
5: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтайбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
8: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
9: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
10: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
11: Подробности на

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО РСВ Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Осень» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Так, напарник, хочу тоже интересную новость поделиться. Она не очень веселая, но тем не менее, потому что ИИ разработал 16 новых вирусов в лаборатории. Ну, понятно, что не сам он разрабатывал эти вирусы. Это генеративные модели, которые смогли, ну, как сказать, спроектировать, да, геномы вирусов, которые заражают только бактерии.
2: Зачем?
1: Объясню. Это Стэнфорд делал. Делалось это для того, чтобы... ты знаешь, если, ну, ты как не случившийся медик прекрасно понимаешь, что есть форма бактерий, которые устойчивы к антибиотикам.
2: Да.
1: И уже это невозможно сделать. Так вот, задача этого вируса — уничтожить вот эти вот бактерии, устойчивые к антибиотикам. Но при всем при этом ученые бьют тревогу. Потому что, с одной стороны, на сегодняшний момент создано несколько полезных вещей. То есть, ну, все же боятся, что скоро вирусы станут такими умными, что антибиотикам там даже лечить нечего будет.
2: Ну, антибиотиками вирусы не
1: вирусы лечат. Конечно, а бактериальные формы будут устойчивы ко всем видам существующих антибиотиков. Вот. Но, тем не менее, они боятся другого, что как бы он сам что там не надумал, и как бы не использовались эти модели для создания, в том числе, и патогенов.
2: Ну, это вообще, это сложно. Это как бы вообще, на самом деле, если помните, фильм такой прекрасный «Обитель зла».
1: Да, да.
2: С Милой Йовович. Да. Там, в принципе, вот, вот вам худший исход происходящего. Некий вирус попадает в открытую среду, и вот вот тут мозги... Мозги.
1: Еще раз скажи, и
2: мозги.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, напарник, я тебя хочу поздравить. Ты отбываешь в заслуженный отпуск.
2: А ты через сколько?
1: Я чуть-чуть попозже.
2: Через недельку?
1: Через недельку, да. Я еще недельку поработаю, а потом тоже.
2: Присылай мне фотографические изображения. Я тебе так точно буду присылать фотографические изображения. А это вот я ем омара, а это вот я плескаюсь в море.
1: Знаете, он уже третий день
2: читает. А это я вот здесь, а это я вот там. Я тебе буду вот прям вот, а у тебя там, и знаешь, а у тебя как?
1: А что, как у тебя?
2: Когда в фильме это, в бой идут одни старики, да, а как у вас?
1: Да, слушай, ну, я тебе что-нибудь найду, что тебе прислать.
2: Да, хорошо тебе тоже отдохнуть. Все, ребят, десятибалльное шоу прощается с вами в полном составе и отбывает заслуженный отпуск до последнего августовского дня. 31 числа мы вернемся.
1: Да, 31 числа мы должны быть уже в полном составе, а пока будем вот такой вот у нас разделен.
2: Рваный график.
1: Ну, ничего страшного, ничего страшного.
2: Будем готовиться к наступлению осени, вот это вспоминать.
1: Да, так, короче, Наврик, хорошо тебе.
2: Все, расходимся,
1: ребята,
2: пока.
1: Пока.
0: Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Изучение конфликта между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от новых людей вокруг закона о домашнем насилии привело к любопытному выводу. Ксения Горячева утверждает, что девушки массово не выходят замуж, потому что боятся. Мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей. И она лукавит. Сама Ксения успешно вышла замуж в прошлом году и рассказала об этом.
2: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже. Это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
1: Итак, ее взгляды изменились. Мужчины оказались не чудовищами, но это открытие Горячева, как истинная женщина, оставила для личного пользования. А чтобы привлечь к новым людям симпатии тревожных девушек, продолжает их пугать. Нина Останина в ответ заявила, что если закон о домашнем насилии примут, парни просто перестанут жениться. Похоже, в мире Останиной мужчина – это человек, которому трудно справиться с собственной агрессией. Такой у него опыт. Вот что писали СМИ 14 лет назад.
3: В 2012 году сын депутата Государственной Думы от КПРФ Нины Останиной, 30-летний Даниил, был осужден за убийство к 12,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в Управлении взаимодействия со СМИ Следственного комитета России. По данным следствия, 25 ноября 2010 года в одной из квартир дома по улице Исаковского в Москве между жителем Барнаула Останиным и москвичом произошла ссора, возникшая на почве личных неприязненных отношений, вызванных большими денежными долгами. Во время ссоры Останин схватил кухонный нож и нанес своему оппоненту 42 ранения. Убедившись в смерти потерпевшего, Останин скрылся с места происшествия. На следующий день он был задержан в поезде дальнего следования Москва-Барнаул. Известно, что сын депутата-коммуниста Нины Останиной был совладельцем угольного разреза «Черемшанский» в Кузбассе и компании «Кедр-2005», которая занималась добычей антрацита открытым способом.
1: Вот так состоятельный молодой человек из семьи, близкой к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, соратницы, получил немалый срок. А мы депутата, который выдает свои личные страхи за реальность. В этом Ксения Горячева и Нина Останина удивительно похожи.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. В Иркутске нашли двух пропавших детей, 8-летних двойняшек, брата и сестру. Как сообщили в областном главке МВД, их нашли жители города. С детьми все в порядке, противоправных действий в отношении них не совершалось. Брат и сестра уже переданы родителям, сообщили в полиции. Накануне в полдень брат и сестра вышли из дома и не вернулись. Заявлением в полицию обратилась их мать. Она рассказала, что дети написали родителям записку о том, что уходят из дома. Мальчика и девочку активно искали сотрудники полиции и жители Иркутска. Мошенники могут использовать общественные сети Wi-Fi для распространения вредоносного программного обеспечения, предупредили в МВД. Там уточнили, что при подключении к небезопасной сети злоумышленники могут инициировать загрузку вредоносных файлов на устройство пользователей. Правоохранители рекомендовали при использовании общественного Wi-Fi подключаться только к официальным точкам доступа и предварительно уточнять их название у сотрудников заведения. Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал соотечественникам активнее приобретать пустующие дома и участки в небольших населенных пунктах, пока их не скупили россияне. Избинг, по его словам, уже пользуется популярностью, но в основном у граждан России. В республике развита система дорог, железных и автомобильных. Россияне пустующие избы скупают, ремонтируют, в порядок приводят, где-то сносят. А белорусы меня не слышат, приводит слова Лукашенко агентства Белта. Эту тему президент поднял в ходе совещания по вопросам торгового обслуживания на селе. Он подчеркнул, что жителям города стоит заранее позаботиться о приобретении недвижимости в сельской местности, чтобы иметь возможность отдыхать вдали от суеты. Американские ученые впервые использовали искусственный интеллект для создания новых видов вирусов, которые не существуют в природе, сообщила газета New York Times. Это открывает перспективы для развития медицины, но одновременно вызывает тревогу из-за возможности того, что однажды технологию смогут использовать для создания опасных патогенов, пишет издание. Ученые из Стэнфордского университета и исследовательской организации ARK Institute в Калифорнии обучили модель искусственного интеллекта распознавать закономерности в структуре ДНК, которые встречаются в природе, а затем использовать эти данные для создания рецептов совершенно новых вирусов. Исследователи синтезировали молекулы ДНК и внедрили их в бактерии, после чего последние начали производить новые вирусы, которые не встречаются в природе. Актриса Ирина Безрукова сломала ногу во время прогулки, о чем с юмором сообщила в соцсетях. «У меня случилась необычная премьера. Впервые в жизни я что-то ломаю», — написала она. Актриса отметила, что причина падения — случайность, и процитировала в связи с этим фразу героя Юрия Никулина из фильма «Бриллиантовая рука». «Поскользнулся, упал, закрытый перелом, потерял сознание, очнулся, гипс».

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Вот и наступил вечер пятницы, а значит, самое время подвести музыкальные итоги недели. Неделька выдалась очень тяжелой, сложной, потому что приходилось все время напротив себя видеть ураган эмоций. В общем, в эфире нашего радио «Чартова дюжина».
1: И с вами мы, друзья, Яна Лукьянова и Александр Бон. Совсем скоро узнаем, какие песни поднялись вверх, кто продолжает уверенно удерживать свои позиции, ну а кому сегодня повезло стать участником рубрики «Мы вас услышали».
0: Как всегда, будем не только слушать музыку, но и разговаривать с ее авторами. Узнаем, как группа «Дела поважнее» получила свое необычное название. Попросим Максима Кучеренко посоветовать хороший старый фильм и вместе с Дилярой Вагаповой отправимся в Якутию. Надеюсь, виртуально.
1: Истории сегодня будет не меньше, чем хороших песен, друзья, так что устраивайтесь поудобнее. Начинаем «Чартову дюжину».

0: Взлом чарта.
1: И открывает сегодняшний выпуск нашего хит-парада совместная работа Гафта и Гребенщика. Песня «Хватит».
2: Для любого артиста нет ничего ценнее обратной связи от слушателей. Иногда это просто сообщение в соцсетях, иногда фотография с концерта. А иногда поклонники рассказывают такие истории, что их невозможно забыть.
1: И мы спросили Виталия Гребенщикова, какие же моменты особенно запомнились ему за время общения со слушателями и какие признания тронули его больше всего.
3: Историй от слушателей, конечно, много. Я назову, пожалуй, несколько направлений впечатляющих. Татуировки на тему моего имени или моих песен – это всегда просто вау-эффект вызывает. Хоть их и немного, но я видел кое-что. Второе назову – это когда мои слушатели рассказывают мне какие-то очень личные истории о том, как песня стала саундтреком в какие-то суперважные периоды жизни. И назову, пожалуй, когда дети моих друзей слушают очень много моей песни и просят иногда их включить, даже как-нибудь мне рассказывают потом это все. На что я всегда отшучиваюсь, что как-то вы рановато довольно меланхолично и грустную музыку ставите своим детям. Но мне говорят, что все в порядке, хорошее музыкальное воспитание зато будет. Вот это, пожалуй, трогательно.
0: 13 место.
2: Гафт и Гребенщик. «Хватит».

0: 13 место. Гафт, Гребенщик. Хватит.
1: Чертова дюжина.
2: Наше радио. Так бьется сердце.

0: На 12-й строчке сегодня совместная работа групп Татуин и Джоконда. Песня «На темной стороне».
1: Фиты в рок-музыке как будто бы появляются не так часто, как, например, в рэпе или в поп-музыке, но когда встречаются два коллектива с разным характером и звучанием, результат почти всегда получается очень интересным.
0: Судя по вашим голосам, этот эксперимент оказался удачным. Песня продолжает уверенно держаться в нашем хит-параде.
1: Слушай.
2: 12-е место.
1: Татуин и Джоконда. На темной стороне.

0: 12 место. Татуин и Джоконда. На темной стороне. Чертова
1: дюжина. 11 место. Сегодня занимает группа «Дела поважнее» с песней 19.
2: У коллектива очень необычное название. Его сложно не запомнить, а еще сложнее не задуматься, откуда оно вообще появилось.
1: И мы решили не строить догадки и напрямую спросили у лидера группы Никиты Багрова, почему музыканты выбрали именно такое название, есть ли за ним какая-то особая история.
3: Сначала мы назывались «Песики» и писали короткие веселые песни. Это был такой общажный панк для караоке на пьяных кухнях. Знаете, когда припев из одного слова, чтобы точно не ошибиться, даже если пришел кому-то в гости в 3:00 ночи и почему-то забрался на стол. Но потом наш лирический герой как-то незаметно стал оживать, вечеринка кончилась, и состояние вечной тусовки постепенно сменилось рефлексией. И вот сидишь такой с песиками на вывеске, а внутри уже совсем другое, и пишутся совсем другие песни. Почти год мы думали над новым названием, и «Дела поважнее», оно может звучит не так попсово, но зато оно честное. Потому что мы все вроде как в быту, на работах, в задачах, но раз в неделю мы собираемся и делаем то, что действительно важно – нашу музыку.
0: 11 место. «Дела поважнее». 19.

0: На 10-м месте сегодня группа Underwood с песней «Человек для любви».
1: Мы часто обсуждаем с музыкантами громкие кинопремьеры, сериалы и все, что только вышло на экраны. Но хорошие фильмы ведь появляются не только сегодня.
0: Поэтому решили попросить Максима Кучеренко вспомнить картину, которая, на его взгляд, совершенно не потеряла актуальности, и которую обязательно стоит посмотреть, если вы вдруг ее пропустили.
2: Что хочется сказать, что, конечно, мы не должны забывать о фильме 1947 года, который называется «Золушка», где по сценарию Евгения Шварца снималась Фаина Раневская и, безусловно, восхитительная актриса Янина Жеймо, которая была по своему образу наполовину Любовь Орлова, а наполовину Клара Румянцева. Но и до этого фильма, в 1935 году, когда Янине Жеймо было 27 лет, она сыграла школьницу в фильме, который называется «Леночка и виноград». Еще была вторая часть этого фильма «Разбудите Леночку». Тоже по сценарию Евгения Шварца и поэта Николая Олейникова. Пожалуйста, посмотрите эти памятники живого советского кино, которое на заре становления советского кинематографа, значит, вот выходили.
0: Я очень люблю все фильмы с Леонидом Филатовым. И для меня это наш замечательный, величайший советский актер. Ну и старые фильмы для взрослых.
1: Шикарно, да?
0: Там какие-то неизведанные вообще эти фильмы.
3: 10-е место.
1: Underwood. Человек для любви.
4: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Так где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих. Мы закрыли

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя.

0: 9-й строчке чарта сегодня расположилась группа «Раванна» с песней «812».
1: Лето – отличное время для путешествий. В запасе есть еще почти целый месяц. Уже не целый месяц. Как можно так говорить? Конечно, не целый месяц. Осталось чуть-чуть, друзья. Совсем капля. И у каждого наверняка есть город, куда хочется возвращаться снова и снова.
0: Для музыкантов «Раванны» таким местом стал Санкт-Петербург. Именно ему посвящена песня, которая сегодня звучит в нашем хит-параде.
1: Ну давай, скажи, куда бы ты вернулась? В Шлумпенчупинск?
0: Ты знаешь, я тоже люблю Питер, как Раванна. И Севастополь.
1: Ага, и в Севастополь вернулась бы.
0: Да, я с удовольствием.
1: А вот в один город, тебе же говорят, куда бы хотел в один город вернуться? Ты что выбрала? Вот давай, куда стрелка, в Питер или в Севастополь? Но, все, подъезжаем уже, но не разорваться. Но...
0: Челябинск.
1: Пролетели, короче.
2: 9-е место.
1: «Раванна», 812.

0: Девятое место. Раванна, 812.
1: Наша реклама.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
4: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
7: Да.
8: Да, ну что, вздохнем внутрь. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
6: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
9: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: ООО РСВ «Краснодарский край», городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пауза. Сбербанк.
14: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
15: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: вас услышали.
1: Ну что, готов открывать новые имена, Сань?
2: Всегда. Тем более, что некоторые из них через некоторое время вполне могут оказаться уже в основном чарте.
1: Ну что, проверим? Тогда начинаем рубрику «Мы вас услышали».
2: Нашу любимую, друзья. Если хотите попасть сюда со своей музыкой, заходите на сайт наши.ру и выбирайте раздел «Музыкантам». Заполняйте профиль, загружайте треки и ждите решения редакции.
1: Ну а сегодня продюсер нашего хит-парада уже сделал свой выбор. И сейчас послушаем, друзья, фрагменты трех треков, которые привлекли его внимание. Ну а больше информации об этих артистах ищите, конечно же, в сообществе нашего радио ВКонтакте.
2: Тибет. Облака.

0: Мы вас услышали.
1: Восьмой строчке сегодня слушаем группу Мураками с песней «Не знать».
2: Благодаря гастролям музыканты бывают в местах, куда многие мечтают попасть в качестве туристов.
1: И недавно группа выступала в Якутии. Мы попросили Диляру Вагапову рассказать, чем ее удивил этот край, что особенно запомнилось и захотелось ли после поездки вернуться снова.
3: Якутия меня очень удивила. Это место, где начинаешь по-другому чувствовать масштаб. Там невероятное небо, очень сильная природа и удивительно спокойные люди. Мы были в Мирном, увидели знаменитую кимберлитовую трубку, побывали в музее алмазов, пообщались с людьми, которые искренне любят свое дело. И у меня осталось вот это ощущение, что хочется вернуться. Ведь есть места, которые просто смотришь, а есть те, которые потом долго носишь внутри себя.
0: Седьмое место.
1: Мураками «Не знать».

0: На седьмой строчке сегодня расположилась песня Антона Завьялова «Туман».
1: Антон не раз говорил, что ему интересно двигаться в сторону поп-музыки. А у каждого музыканта, который выбирает новое направление, наверняка есть собственный хит-парад артистов, чье творчество их особенно вдохновляет.
0: И мы спросили, на кого же ориентируется сам Антон, кого часто слушает и чьи песни когда-то повлияли на его музыкальный вкус.
2: Конечно, хотелось бы сказать, что ни на кого я не ориентируюсь, но даже я отдаю отчет и сам замечаю, чьи, так скажем, уши торчат порой из придуманной мною мелодии или мотива, или элемента аранжировки. Ну, видимо, настолько я этим пропитан был, настолько это глубоко в моем сердечке. Итак, Иванушки Интернешнл, группа Любе, Андрей Губин и гости из будущего.
3: Восьмое место.
1: Антон Завьялов, «Туман».

пришло, еще об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб

0: На шестом месте у нас сегодня расположилась группа «Нагард» с песней «Проклятие шута».
1: Тут грех нам не вспомнить прошлые выходные. Подъемники были ведущими карандаш-феста в Старице, единственного в России уличного фестиваля клоунов, мимов и цирковых театров. Давайте сейчас вспомним. Вспоминать будет Лукьянова, потому что это войдет в книгу ее мемуаров. Она без ума от клоунов, она сама безумный клоун. Я ей предлагал сделать дуэт «Шишмы и дубины», но она отказалась. Вот, поэтому давай о своих впечатлениях. Ты впервые была на таком фестивале?
0: Было так круто, ребята, что я уже жду 2027.
1: Да, осталось за малым. Дожить, Янка, дожить надо. А это значит что? Нужно вести здоровый образ жизни. Ладно, извините.
2: Шестое место.
0: «Нагард. Проклятие шута».

0: На пятое место на этой неделе поднялась песня Хмырова «Вертолет».
1: В прошлом выпуске Филипп Хмыров рассказал нам, как новость о взломе чарта застала его за игрой в FIFA. Но, как оказалось, артист интересуется не только виртуальными, но и реальными играми. Я сейчас про спорт. Вы понимаете, о чем я?
0: Да, Саша. Выяснилось, что, оказывается, музыкант играет в баскетбол в любительской лиге. Правда, как признается сам музыкант, главная цель – не спортивные достижения, а хорошая компания и удовольствие от игры.
1: Узнали у Филиппа, как он оказался на баскетбольной площадке, какой у него рост, кстати.
2: В Невской баскетбольной лиге я скорее не играю, а сижу на скамейке запасных, слава богу. Вот, у меня там команда, которая собрана друзьями-спортшкольниками. Ну, в смысле, они там занимались в спортшколе и собрали команду для любительской лиги. Вот, а меня там по знакомству взяли просто покайфовать и выходить на грязном времени. Вот, это в баскетболе такое время, когда уже, ну, по матчу все решено. Вот, собственно, ни о чем не жалею, с удовольствием прихожу с пацанами провести время.
0: А между прочим, Александр Рагульевич у нас тоже со спортом на «ты». Он занимается велоспортом. Полупрофессионально.
1: А, нет. Нет. Можно сказать, что...
0: Спасибо, Александр.
1: Пожалуйста. Пятое место. Хмыров. Вертолет.

0: шаге от тройки лидеров на этой неделе оказались электропартизаны и Михаил Бушаков с песней «Самолетики».
1: Не забывайте, друзья, что позиции в нашем чарте зависят только от вас.
0: И чтобы поддержать любимые песни, заходите на сайт наша.ру в раздел «Чартова дюжина». Новое голосование откроется сразу же после нашего эфира. И итоги подведем, как всегда, ровно через неделю.
1: Но пока у нас впереди еще трек «Самолетики» и объявление тройки лидеров. Продолжаем.
2: Четвертое место.
0: Электропартизаны, Михаил Бушаков, «Самолетики».

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Новое регулирование трансграничной электронной торговли в Евразийском экономическом союзе заработает с 1 января. Правила предполагают снижение ввозной пошлины на товары e-commerce с 15 до 5%. Также будет закреплен порог беспошлинного ввоза в размере 200 евро. Об этом сообщил торговый блок Евразийской экономической комиссии. Товары, которые приобретаются в рамках внешней электронной торговли, выделяются в отдельную категорию. Изменения внесены в договор о таможенном кодексе ЕАЭС. Их ратификация уже завершена в 4 из 5 стран объединения – Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. В России необходимо развивать собственное производство беспилотных систем. С таким заявлением выступил начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин. Он подчеркнул, что это позволит отечественному производству не зависеть ни от внешних поставок комплектующих, ни от иностранных технологий. Головин порекомендовал поддерживать не только крупные предприятия, но и малые волонтерские команды. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил высокий спрос на бюджетные места в профильные вузы ведомства. Конкурс составляет 19 человек на место. Это выше прошлогоднего показателя. По оценке главы Минздрава, такая тенденция сложилась из-за изменений в сфере здравоохранения. Развитие и использование современных технологий также привлекают молодых людей, отметил Мурашко. Число бюджетных мест на специалитет превышает 30 тысяч, свыше половины из них – целевые. Всего на бюджетные места в медицинские вузы поступило более 591 тысячи заявлений о приеме. Минцифра рекомендует установить отечественные сертификаты безопасности для доступа к интернет-версиям сервисов российских банков. При этом официальные верифицированные приложения российских банков по-прежнему обеспечивают безопасный доступ ко всем финансовым услугам и сервисам. Данные пользователей в них надежно защищены, подчеркнули в ведомстве. Отечественные сертификаты безопасности необходимы тем, кто использует веб-версию банковских сервисов в иностранных браузерах. Даже если зарубежный удостоверяющий центр отзовет у сайта свой сертификат, он все равно будет открываться привычным способом, пояснили Минцифры. Знаменитый актер сериала в Сингапуре устал сидеть на пенсии и стал петь на рынке вместе с женой, сообщает издание «Азия Уан». 73-летний Ли Цзяньхань прославился ролями в культовых сериалах 80-х. В 21-м году он решил уйти на покой. Однако недавно в сети появились видео, на которых Цзяньхань выступает на рынке вместе с женой. Ролики выложил менеджер-артист. Он рассказал, что Цзяньхань решил выступать с музыкальной программой, чтобы сделать жизнь на пенсии более осмысленной. Актер начинал карьеру музыкантом в барах Сингапура, поэтому умеет играть на многих китайских европейских инструментах. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Бронза чартовой дюжины сегодня достается Диане Арбениной с песней «The Punisher».
1: В альбоме «Rap for Mama», где Диана Сергеевна неожиданно обратилась к новому для себя жанру, только сольные треки.
0: А рэп часто предполагает совместные работы и большое количество коллабораций, поэтому мы решили спросить у артистки, были ли мысли пригласить кого-то из других артистов на этот альбом из рэп-индустрии.
2: Рано, рано. Я еще ничего не сделала, чтобы...

Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

0: серебро чарта сегодня забирает «Люмен» с песней «Можно».
1: Мы часто говорим с Тимом Булатовым про музыкальные эксперименты, про новые песни, про аранжировки, идеи, а сегодня решили обсудить эксперименты другого рода – кулинарные.
0: Потому что у каждого человека есть свои маленькие секреты на кухне. Кто-то готовит, например, по рецепту, кто-то всегда импровизирует, а у кого-то есть то самое блюдо, которое всегда получается лучше всего.
1: А решили узнать у музыканта, любит ли он готовить, что ему нравится делать самому, и есть ли рецепт, который можно назвать его фирменным.
2: Раньше я гораздо больше любил готовить. Теперь на это, как правило, не очень много времени, и я занимаюсь этим только по необходимости. Но есть любимые блюда, которые я чаще всего делаю. Одно из них – это куриная грудка. Я однажды в Петербурге подсмотрел, как это делают профессионалы, и теперь повторяю за ними. А куриную грудку нужно, прежде чем запекать, хорошо обжарить на горячей сковороде, что называется, запечатать со всех сторон, для того, чтобы она не теряла влагу. И если после этого ее довести в духовке, она не будет сухой, сохранит свою сочность. Мне это очень нравится. Из специй я, как правило, использую только соль и травки. Розмарин, тимьян, иногда просто какие-то наборы трав разных регионов. Итальянские, французские, кавказские. Со всеми одинаково вкусно.
1: У тебя вот есть фирменный рецепт?
0: Да, но делиться с тобой я не буду, потому что это бесполезно. Да, да, бесполезно, Саша. Просто поверь мне.
1: Копченая это, что ли?
0: Копченая другое.
3: Второе место.
0: «Люмен» можно.

0: место. Люмен. Можно.
1: Чартовой дюжины на этой неделе достается группе Ума Турман с песней «Не стой, танцуй».
2: Поздравляем музыкантов Ума Турман с первым местом. Это однозначно повод танцевать. Вот у нас за это отвечает Лукьянова. Она танцует подо все. Вот группа, которая играет, она думает, что Лукьянова под них только так танцует. Она танцует под всех вообще, под всех. Поэтому вы не обольщайтесь. Она танцует как сумасшедшая. Ко мне три человека подходили и спрашивали, а что с Лукьяновой? Я говорю, я не знаю, это такой человек.
1: Приглашайте меня на вечеринки, друзья.
2: Так, слушаем победителя этой недели.
0: Первое место. Ума Турман. Не стой, танцуй.

0: Пятое место. Ума Турман. Не стой. Танцуй.
1: Ну что, дорогие друзья, кажется, пора заканчивать чатовый ужин. На сегодня все. Я достаю замок. Сейчас буду искать ключи, закрывать нашу калитку.
2: Можно я сначала? Выпустишь меня сначала?
1: Ну, естественно, выпущу, как из всех из этого загона. Шей-пшля отсюда. Давай, давай, давай, давай. Все пошли, все, давайте, пора спать.
2: Ой, ребята, спасибо, что были с нами. Надеемся, за это время вы услышали что-то новое, нашли песню, которую хотелось добавить в плейлист. Ну или просто, по крайней мере, отлично провели время.
1: А впереди выходные. Желаем, чтобы они прошли под правильный саундтрек.
2: С вами были Яна Лукьянова и Александр Бон. До встречи в эфире.
1: Любим вас.
2: Не скучайте.
3: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: сниму на Суточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

под ноги, кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады.

осенняя пора. Давным-давно пора, разок и навсегда. И зимняя пора, разок и навсегда. И белые снега, лишь капелька весны. Все остальное.

написать я мог в 78-й самому себе. Может, отчего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

0: Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.
1: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Сенат Конгресса США проголосовал за законопроект об ужесточении американских санкций в отношении России и Ирана. Теперь документ рассмотрит Нижняя палата представителей. Ожидается, что это может произойти осенью после парламентских каникул. Проект позволяет президенту США вводить адресные пошлины 100% на товары из 5 стран крупнейших покупателей российских нефти или газа. Кроме того, предусмотрено введение пошлин в 500% на весь прямой импорт из России в США. Документ также вводит санкции против ряда банков. Минпромторг изучает предложение по поддержке селлеров после атак на склады Wildberries и пока не сформировал позицию, сообщил замглавы ведомства Роман Чекушев. По его словам, селлеры попросили предоставить отсрочки или рассрочки по выплате обязательных платежей, в первую очередь налогов и сборов. Эти предложения сейчас рассматривает финансовый блок правительства. Как ответил замглавы Минпромторга, речь идет о существенном объеме недополученных доходов, поэтому над этим надо еще поработать. Решение по мерам поддержки для Wildberries и предпринимателей может быть принято на следующий неделе. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против журналистки и блогера Катерины Гордеевой, признанной Минюстом иноагентом. Ее подозревают в публичном распространении фейков о российской армии. По данным СК, Гордеева разместила в своем публичном канале в мессенджере Telegram публикации, которые, согласно психолога лингвистическим исследованиям, содержат такую заведомо ложную информацию. В марте этого года Басманный суд Москвы привлек Гордееву по делу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений в интернете. Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России. И назначили штраф в размере 120 тысяч рублей. Международный молодежный форум «Молодая Абхазия» стартовал в Сухуми. Он открылся на базе Абхазского государственного университета. Первый день собрал более 600 участников из республики, а также России и Южной Осетии, сообщает новостной агрегатор СМИ-2. Главным событием первого дня форума стал перезапуск одноименного общественного движения. Также между молодежными структурами России и Абхазии подписаны 3 соглашения о сотрудничестве. Они заложили правовую основу для совместных образовательных, волонтерских и патриотических проектов. Второй день молодежного форума посвятят мотивации. Экстремальная жара до плюс 42 градусов ожидается в Волгоградской и Астраханской областях в ближайшие выходные, предупредил гидрометцентр. Помимо этого, зной до 40 градусов ожидается в Ростовской, Запорожской и Херсонской областях. Ранее в МЧС выдавали предупреждение о сильной жаре до субботы, включительно с призывом в пиковое время не выходить на улицу и в целом придерживаться ряда рекомендаций, чтобы не потерять сознание на свежем воздухе. Погода резко изменится с понедельника. Придет активный холодный атмосферный фронт с европейской территории России на юго-восток. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: 0+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
5: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
6: Новая Самара.
7: Застройщик ООО «Социфинстрой». Проект декларации на сайте наш.рф.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
10: Радио сделано в России.
11: Знаете ли вы?
12: Французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, к которой склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
13: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
14: Радио.

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Созахинский проект» и декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство здравоохранения одобрило еще 5 лекарств для перечня жизненно необходимых. Комиссия рекомендовала включить в список препараты от рака молочной железы, гепатита С, синдрома Хантера, меланомы кожи и некоторых видов рака легкого. При этом комиссия с учетом обсуждения с экспертами и главными внештатными специалистами не поддержала предложение о включении в перечень жизненно необходимых еще 8 лекарств. Ведомстве подчеркнули, что отсутствие препарата в перечне не снижает его доступность. По жизненным показаниям они могут быть назначены врачебной комиссией. В России необходимо развивать собственное производство беспилотных систем. С таким заявлением выступил начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин. Он подчеркнул, что это позволит отечественному производству не зависеть ни от внешних поставок комплектующих, ни от иностранных технологий. Головин порекомендовал поддерживать не только крупные предприятия, но и малые волонтерские команды. Конкурс на новый факультет искусственного интеллекта Московского государственного университета составил 127 человек на место. Как сообщили в ВУЗе, среди его абитуриентов 15 победителей и призеров Олимпиад. Подготовка на факультете призвана подготовить специалистов к условиям стремительного развития технологии ИИ. Высокий интерес у поступающих также вызвали физический факультет и факультет наук о материалах. Число заявлений на них выросло почти вдвое. Как сообщил ректор МГУ Виктор Садовнич, на основном этапе приема заявлений на бюджет зачислено свыше 3000 человек. Всего на эти места подано около 91,5 тысяч заявлений. Апелляционный суд Соединенных Штатов постановил остановить строительство бального зала в Белом доме стоимостью 400 миллионов долларов. В решении президент Дональд Трамп назван временным жильцом помещения, а не владельцем. Вердикт вынесла коллегия из 3 судей 2-1. Они пояснили, что определять, должен ли быть построен большой бальный зал в Белом доме, предстоит Конгрессу, а не исполнительной власти, даже если эти изменения служат интересам безопасности. Трамп уже раскритиковал решение. Президент заявил, что его администрация оспорит решение и подаст апелляцию Верховному суд. Фильм «Четыре жизни» Петра Мамонова показывает различные ипостаси его кривой жизни, но там нет авторского голоса, заявил в интервью НСН режиссер Павел Лунгин. Документальная картина выйдет на экраны кинотеатров 22 октября. В описании фильма отмечается, что там показано, как в лидере группы «Звуки Мо» одновременно уживались безумный гений, рок-бунтарь, драматический актер и православный отшельник. По словам режиссера, он хотел показать ипостаси русского человека, который всегда ищет правду и Бога. И в водке, и в разбойничестве, и в искусстве, и в церкви. В фильме показано, как это все постепенно переходит одно в другое. Вся картина состоит из уникальных архивных материалов и мнений разнообразных людей. Поиск правды всегда противоречивый и многосложный, заключил собеседник НСН. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Сенат Конгресса США проголосовал за законопроект об ужесточении американских санкций в отношении России и Ирана. Теперь документ рассмотрит Нижняя палата представителей. Ожидается, что это может произойти осенью после парламентских каникул. Проект позволяет президенту США вводить адресные пошлины в 100% на товары из 5 стран крупнейших покупателей российских нефти или газа. Кроме того, предусмотрено введение пошлин в 500% на весь прямой импорт из России в США. Документ также вводит санкции против ряда банков. Минпромторг изучает предложение по поддержке селлеров после атак на склады Wildberries и пока не сформировал позицию, сообщил замглавы ведомства Роман Чекушев. По его словам, селлеры попросили предоставить отсрочки или рассрочки по выплате обязательных платежей, в первую очередь налогов и сборов. Эти предложения сейчас рассматривает финансовый блок правительства. Как ответил замглавы Минпромторга, речь идет о существенном объеме недополученных доходов, поэтому над этим надо еще поработать. Решение по мерам поддержки для Wildberries и предпринимателей может быть принято на следующей неделе. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против журналистки и блогера Катерины Гордеевой, признанной Минюстом иноагентом. Ее подозревают в публичном распространении фейков о российской армии. По данным СК, Гордеева разместила в своем публичном канале в мессенджере Telegram публикации, которые, согласно психолого-лингвистическим исследованиям, содержат такую заведомо ложную информацию. В марте этого года Басманный суд Москвы привлек Гордееву по делу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений в интернете. Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России. Начали штраф в размере 120 тысяч рублей. Международный молодежный форум «Молодая Абхазия» стартовал в Сухуми. Он открылся на базе Абхазского государственного университета. Первый день собрал более 600 участников из республики, а также России и Южной Осетии, сообщает новостной агрегатор СМИ-2. Главным событием первого дня форума стал перезапуск одноименного общественного движения. Также между молодежными структурами России и Абхазии подписаны 3 соглашения о сотрудничестве. Они заложили правовую основу для совместных образовательных, волонтерских и патриотических проектов. Второй день молодежного форума посвятят мотивации. Экстремальная жара до плюс 42 градусов ожидается в Волгоградской и Астраханской областях в ближайшие выходные, предупредил гидрометцентр. Помимо этого, зной до 40 градусов ожидается в Ростовской, Запорожской и Херсонской областях. Ранее в МЧС выдавали предупреждение о сильной жаре до субботы, включительно с призывом в пиковое время не выходить на улицу и в целом придерживаться ряда рекомендаций, чтобы не потерять сознание на свежем воздухе. Погода резко изменится с понедельника. Придет активный холодный атмосферный фронт с европейской территории России на юго-восток. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН.
0: Национальная служба новостей.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, кого группа Сева Иванов пригласила, чтобы обновить песню «Татами». И узнаем, чем 24/7 заняты герои новой песни группировки «Ленинград». Команда Сева Иванов представила обновленную версию песни «Татами», записанную при участии лидера группы «Конец фильма» Евгения Феклистова. По словам музыкантов, композиция, которую многие уже могли слышать раньше, получилась совершенно новое звучание благодаря совместной работе с Феклистовым. Новый вокал и свежая аранжировка позволили по-новому взглянуть на уже знакомые.

послушать обновленную версию «Татами» можно на всех основных музыкальных площадках. Группировка «Ленинград» представила клип на новую песню «24/7». Это ироничный гимн, посвященный всем, кому вместо долгожданного отпуска достались бесконечные рабочие будни. Главную роль в видео исполнил комик Илья Макаров, а вместе с ним в кадре появились поклонники коллектива.

0: Еще в начале июля Ленинград объявлял кастинг, пригласив на съемки мужчин с яркой внешностью и типичной мужской профессией или необычным навыком. Именно они и стали героями нового клипа, который уже доступен на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену, теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство здравоохранения одобрило еще 5 лекарств для перечня жизненно необходимых. Комиссия рекомендовала включить в список препараты от рака молочной железы, гепатита С, синдрома Хантера, меланомы кожи и некоторых видов рака легкого. При этом комиссия с учетом обсуждения с экспертами и главными внештатными специалистами не поддержала предложение о включении в перечень жизненно необходимых еще 8 лекарств. Ведомстве подчеркнули, что отсутствие препарата в перечне не снижает его доступность. По жизненным показаниям они могут быть назначены врачебной комиссией. В России необходимо развивать собственное производство беспилотных систем. С таким заявлением выступил начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин. Он подчеркнул, что это позволит отечественному производству не зависеть ни от внешних поставок комплектующих, ни от иностранных технологий. Головин порекомендовал поддерживать не только крупные предприятия, но и малые волонтерские команды. Конкурс на новый факультет искусственного интеллекта Московского государственного университета составил 127 человек на место. Как сообщили в ВУЗе, среди его абитуриентов 15 победителей и призеров Олимпиад. Факультет призван подготовить специалистов к условиям стремительного развития технологии ИИ. Высокий интерес у поступающих также вызвали и физический факультет, и факультет наук и материалов. Число заявлений на них выросло почти вдвое. Как сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий, на основном этапе приема заявления на бюджет зачислено свыше 3000 человек. Всего на эти места подано около 91 500 заявлений. Апелляционный суд Соединенных Штатов постановил остановить строительство бального зала в Белом доме стоимостью 400 миллионов долларов. В решении президент Дональд Трамп назван временным жильцом помещения, а не владельцем. Вердикт вынесла коллегия из 3 судей 2 голосами против 1. Они пояснили, что определять, должен ли быть построен большой бальный зал в Белом доме, предстоит Конгрессу, а не исполнительной власти, даже если эти изменения служат интересам безопасности. Трамп уже раскритиковал решение. Президент заявил, что его администрация оспорит решение и подаст апелляцию Верховному суд. Фильм «Четыре жизни» Петра Мамонова показывает различные ипостаси его кривой жизни, но там нет авторского голоса, заявил в интервью НСН режиссер Павел Лунгин. Документальная картина выйдет на экраны кинотеатров 22 октября. В описании фильма отмечается, что там показано, как в лидере группы «Звуки Мо» одновременно уживались безумный гений, рок-бунтарь, драматический актер и православный отшельник. По словам режиссера, он хотел показать ипостаси русского человека, который всегда ищет правду и Бога. И в водке, и в разбойничестве, и в искусстве, и в церкви. В фильме показано, как это все постепенно переходит одно в другое. Вся картина состоит из уникальных архивных материалов и мнений разнообразных людей. Поиск правды всегда противоречивый и многосложный, заключил собеседник НСН. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

цены сокровищ. Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет луч.

0: Наше радио.
1: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
2: С 7 до 11.
1: Подъемники.
2: На нашем радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.